22 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Детство тех, кто родился в 80-х, нельзя было представить без этих классных персонажей. Я сейчас говорю про вымышленную команду из 4 антропоморфных черепашек-подростков, названных в честь художников эпохи Возрождения, которых обучала боевым искусствам крыса-сенсей. Да, вы все правильно поняли, речь идет о черепашках-ниндзя-мутантах. Ну или просто о черепашках-ниндзя. Они живут в канализации Нью-Йорка и сражаются с мелкими преступниками, злыми повелителями, мутировавшими животными и инопланетными захватчиками, пытаясь оставаться изолированными от общества.
0: Олдскулы свело.
2: Предлагаю вспомнить главных героев. Леонардо – тактичный смелый лидер и преданный ученик своего сенсея. Леонардо носит синюю маску и владеет двумя длинными острыми, как бритва, мечами. Микеланджело – спокойный и раскованный шутник. Он носит оранжевую маску и владеет парой нунчаков, а также обладает невероятной любовью к пицце. Рафаэль – самый плохой парень в команде, носит темно-красную маску и владеет парой сай. Донателло – ученый-изобретатель, пожалуй, наименее жестокая черепаха, предпочитающая использовать свои знания для разрешения конфликтов. Он носит фиолетовую маску и владеет посохом Бо. И, наконец, Сплинтер – крыса-мутант сенсей черепашек и их приемный отец. Кстати, когда я слышу про черепашек-ниндзя, у меня в голове сразу же возникает легендарнейшая заставка из этого мультсериала. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Своя реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343. Музыка твоей страны.

22 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Каждые 40 секунд в мире кто-то умирает от инсульта, потому что традиционные МРТ слишком громоздки для оперативной диагностики. Компания Hyperfine вывела медицину из стен клиник, создав сканер Swoop – портативный аппарат размером с чемодан. Используя технологию Ultra Low Field MRI, устройство работает при магнитном поле в 50 раз слабее обычных томографов. Это позволяет проводить сканирование прямо в карете скорой помощи, на дому у пациента или в полевом госпитале. Точность выявления геморрагического инсульта 95%, а время диагностики всего 3 минуты.
0: Техно-джунгли.
1: Сомнения врачей относительно качества изображения понятны, ведь что такое маленькое и портативное устройство против полноценного аппарата? Да, разрешение ниже, но алгоритмы искусственного интеллекта восстанавливают детализацию через нейросети, обученные на 10 миллионах снимков. В Гане Swoop уже снизил смертность от инсультов на 30%. К 2030 году подобные устройства могут появиться в каждой бригаде неотложки, превратив золотой час спасения в золотые минуты. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: Реклама на радио.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

вешай нос и не сердись, пусть волны жизни вверх и вниз, а ты ищешь пристань ты для двух сердец. Куда не бывал.

0: Гомеле. 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Запомни, от 5-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10- В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», у микрофона Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне провел селекторное совещание. Глава государства подчеркнул, что правительство должно быть мобилизовано.
5: Хочу предупредить, прежде всего, ответственных уполномоченных и помощников президента. Третий губернатор. Головой ответите за порядок в уборочной кампании. Я знаю, кто там бывает, а кто нет. И если вы думаете, что можно так с прохладцей пройтись и потом посидеть в кабинете и показать, что ты там бывал и что-то делал, так не получится. Я это хорошо знаю и вашу систему. В правительстве пока уборочной кампании не занимаются. Ну, может быть, в промышленности рванули. Я персонально поручал премьер-министру посмотреть за промышленностью. Комбайн, зерносушилка должны быть в идеальном состоянии. Вы видите, какая погода. Эта неделя будет дождливой, как нам обещают. И вы видите, там прошел дождь, там полчаса дождь прошел, два дня убирать не можем. Крестьяне это прекрасно понимают, и должностные лица, которые присутствуют, вы же там на месте были. Полчаса прошел дождь, два дня убирать не можем, потому что в поле невозможно выйти. И видите ли, стратегия министра. Мы сегодня приступили к уборке озимого ячменя и рапса. Нам надо 3 комбайна, потому что по его расчетам это хватит. А если 10 комбайнов будет работать, что, плохо? Хотя бы бункер намолотит этого зерна. Проверит технику. Вот ваша стратегия. Значит, Александр Генрихович, всех чиновников области, района и правительства, если есть такие, туда, на технику. Не просто ходите контролировать, контролеров у нас хватает. На технику. Зачем в райисполкоме сотня там или 80 человек сидят? Зачем они там сидят? У нас было в советские времена достаточно людей в колхозах, совхозах. Но я помню, в райком вызвали так: ты поедешь в колхоз 1 мая, садись на гусеничный трактор, если на комбайне не можешь работать. Иди работай на гусеничном. Я работал на гусеничном тракторе, никакой не механизатор. День работал с механизатором, а дальше один. Почему мы этот опыт не используем? Чего там в управлении сельского хозяйства сидеть, когда куча нерешенных вопросов? Пускай идет помощником на комбайн, на зерноток пусть идет помощником учиться гайки крутить. Все должны быть мобилизованы. Вы видите, что творится с продовольствием в мире. Сегодня можно заработать хорошую копейку и не ходить с протянутой рукой, не просить эти запчасти и топливо.
4: К другим новостям. Строительство 2 молочно-товарных комплексов в Мозырском и Рогачевском районах обсудили накануне на совещании под руководством губернатора Ивана Крупко. Объекты возводят при поддержке Минска на базе хозяйства «Заря» и «Тихиничи» за счет столичного бюджета и средств самих предприятий. В составе комплексов коровники, доильные блоки, профилактории и коммуникации. Глава облсполкома потребовал не сдвигать сроки и соблюдать этапность работ. Еще одна информация. Напоследок, Луна теряет объем из-за постепенного охлаждения ее недр. Об этом сообщил эксперт ПНИИМУ. За последние несколько сотен миллионов лет диаметр спутника Земли уменьшился на 50 метров. Поскольку у Луны нет тектонических плит, ее кора не может плавно компенсировать сжатие. Вместо этого она ломается, образуя складки на поверхности. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Новости искусственного интеллекта.
7: Радио «Гомель-ФМ» подружилась с Алисой.
8: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
7: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель-ФМ».
8: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
9: Включаю радио «Гомель-ФМ».

0: Категория программы 16+.
1: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
2: Добрейшего утра всем, кто слушает Говер FM. В это время 7 часов и 8 минут. Через пару секунд у нас наступит среда на дворе. 22 июля, как я его называю.
3: Экватор потом... недели, по факту, можно сказать.
2: И надо бы еще погодку, как на экваторе.
3: Это от тебя зависит. Ты у нас погодных дел мастер. Если не знаю, друзья, как всегда, Константин Комко.
2: И Артем Аникин.
3: Всем-всем-всем доброе утро. Надеюсь, среда будет для вас хорошей, приятной, позитивной, бодрой, свежей, веселой.
2: Я-то погодных дел мастер, но у меня руки из метеозонда растут.
3: Ну, тебе так кажется. Ты просто в себя не веришь.
2: Я в себя не верю.
3: В себя не веришь.
2: Я верю. Мне осталась одна неделя, и буду себя верить прямо, попивая, лежа на диване, попивая сок у себя в квартале. Вот так.
3: Не грози нам. Буду из своего квартала.
2: Конечно. Уйду в отпуск. И все. И тогда переложу, так говорится, ответственность за погоду на других людей. Посмотрите, что
3: на
2: ничего не изменится.
3: На когоженьки ты переложишь. Скажи мне, пожалуйста.
2: На когоженьки?
3: На когоженьки.
2: А на тебя?
3: Не-не-не-не-не.
2: Да-да-да.
3: Мы оба знаем, что эта ответственность ни к чему хорошему не приведет. Я же наворочу с погодой.
2: Наворочу.
3: Снег пойдет
2: ну,
3: в июле.
2: Ну ты же вратарь.
3: Снег пойдет в июле. Да,
2: в августе. Я в августе иду, так что.
3: А у меня пойдет снег в июле.
2: У тебя?
3: У меня просто затяжное колдунство. Оно не сразу срабатывает.
2: Ладно, надеюсь, что у всех зато сработала сегодня система оповещения под названием «Будильник». Все проснулись вовремя и отправились по своим делам. Несмотря ни на что, жизнь продолжается, и музыка тоже. Теперь о ней что же в этом часе прозвучит. А прозвучит у нас Том Гринан, Full Attention. Пелагония, дежавю. И Нотус, Флипсайд. Наталья Подольская, подруга. А также Кельвин Харрис, Satisfy. Ну, стартуем мы с Дельта Гудри, Hologram. Доброе утро!

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Если искусственный интеллект предложит вместо яичницы на завтрак высокомолекулярную кухню, я не знаю уже чего, мы с ним подеремся.
2: Ладно, не хочешь драться, да? Поговорим про классические блюда Белоруссии и самых удаленных уголков.
1: У нас есть удаленные уголки?
2: Да.
1: Это на Волотове где-то?
2: Из Пинского Полесья, Полесский вьюн, так называется блюдо.
1: Это рыбка?
2: Блюдо из мелкой речной рыбы, которую сначала вярят или сушат на соломе в печи, а затем тушат в глиняных горшочках с сушеными грибами и квасом.
1: Оля, в деревне ловили вьюнов, такое болотистое озерцо было, и прям наловили прям очень. А они так... тетя их такая, хоба, на сковородку, а они пищат, когда жарятся.
2: Да, смотри, это было в Пинском Полесье, а вот в Припятском Полесье борщ с вьюнами. Борщ.
1: С вьюнами?
2: Густой суп в свекольном квасе с добавлением сушеной рыбы вместо мяса.
1: То есть спонсоры вьюны проплатили тебе?
2: Конечно. В Брестском Полесье есть такое блюдо, как толкач. Это особая каша из толченого отварного картофеля, которую запекают в печи до плотной золотистой корки. Подается холодными кусками, как пирог к горячему молоку.
1: Это называется завести мужика с толкача, это вот, видимо, позавтракать толкачом.
2: В Шкловском районе уникальное местное лакомство, рецепт которого передается из поколения в поколение. Огуречное варенье с медом.
1: Так, огуречное?
2: Огурцы уваривают в медовом сиропе с пряностями.
1: Звучит как-то вот несочетаемо.
2: Да?
1: Попробовать бы такое? Если кто делает огуречное варенье с медом, принесите баночку на пробу.
2: Можно полбаночки хотя бы, да. Просто попробовать. А как тебе картофельная кишка? Это блюдо Дрибинского района. Тщательно очищены свиной шеи, да, вот такие кишки свиной. Туда, начиная, получать, запихиваю тертый сыр, тертый картофель, сало, лук и запекают все в печи.
1: Ну, пальцы пиханые уже хорошо.
2: Да, вот такие варианты есть.
1: Слушай, нормально. Но это прям не завтрак, это прям уже обеда-ужин. По факту.
2: Получается, да?
1: Все очень сытное. Ну а что, любим мы поесть.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Ну, похолодало, июлябрь нас посетил. А что было в истории вообще такого холодного?
3: Самая низкая температура 22 июля в Гомеле была в 1968 году. Всего лишь было плюс 7.
2: Плюс 7? О, новый антирекорд июльский. Сегодня, конечно, тоже прохладно, но не настолько, потому что 22 июля в Гомеле области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимуляторы на Гомель FM.
1: Смотрим на карту Гомеля. Ой, чей туз из колоды выпал, так
2: что
1: хочется
2: случилось?
1: Сказать.
2: Что случилось?
1: Да ничего, в том-то и дело. Хотя есть чего. Из Берицы выехать, что через СОЖ по Фрунзе на Барыкино интернациональную, что по Богдана Хмельницкого, которая пересекается 60 лет СССР, довольно проблематично. И там, и
2: куда
1: там.
2: Куда все ломанулись?
1: И там, и там. Ну, видимо, из Берицы.
2: На работу. Ну, Никольский, понятно.
1: Никольский переезд, да.
2: Тут понятно. Торговая. Ну, просто неспешный поток, без светофора, все хорошо. Главное, не накосячьте, ребята.
1: Да, мы верим в то, что никто не будет никуда торопиться.
2: А то же самое, Бочкина Владимирова и 8-я Иногородняя тоже. Просто не быстрый поток.
1: Светофор на Кожера, выезд на Советскую, также немножечко не дает газовать.
2: Газовать не дает? И, а как же врум-врум?
1: И, ну, какой в электромобиле врум-врум?
2: Это вот так тихо работает, слушай, вообще непривычно.
1: Он вообще никак не работает. Это, он шуршит просто.
2: Это да.
1: Я уже предлагаю на электромобиле ставить какую-то вот это вот при нажатии газа.
2: Хотя просто в салон поставьте.
1: Чтобы ну вот это вот, озвучка была.
2: Да. Проспект Космонавтов и Богданова улица, а также 50 лет завода Гумсельмаш. Вот там что-то вот пока... Сложновато из-за светофоров выехать, постоять немножечко придется.
1: Ну, в принципе, все. Больше тут говорить-то не о чем. Едем, как всегда, аккуратно, не быстро, и тогда везде успеете. И
2: мы в вас верим.
1: С хорошим настроением под хорошую музыку. Alan Walker, Dancing in Love.

0: У нас рекламируются все.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2858.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
6: Телефон 343-343.

0: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
1: Что может взбодрить вот в такое утро, когда вот все сонные из-за погоды, такое все осеннее.
2: Хоккей может взбодрить, скажи мне?
1: Хоккей, наверное, да. Он
2: высокоуровневый.
1: Высокоранговый хоккей.
2: Как скажешь.
1: Давай.
2: В эту субботу, 25 июля, в Питере состоится матч года 2026 года «Все звезды хоккея».
1: КХЛ.
2: Нет. Эта игра
1: вообще
2: как раз-таки...
1: Все?
2: Да. Это берется лучшие КХЛовские. Лучшие русские, НХЛовские, белорусы, между прочим, тоже.
1: Так.
2: И устраивают на льду побоище. Да, это просто что-то с чем-то. Потому что, ну, просто...
1: Ну, это чисто хоккей. Обычно такие матчи, они, ну, до побоища не доходят, потому
2: но
1: что...
2: Ну, имеется в виду голевое, конечно.
1: Никому
2: же
1: не хочется быть травмированным.
2: Там Панарины, Капризовы, Щипачевы, Мечковы... Наш Протас, конечно же, куда без него. Овечкин, Марченко.
1: Овечкин приедет?
2: Да.
1: Обалдеть.
2: Галимов, Голдобин, Сурин, Нечушкин. Там на воротах Сорокин и Оскаровы.
1: Я еще помню. Братья Бой на льду. Ой, это было просто
2: да,
1: сказка.
2: Короче, есть на что посмотреть.
1: Кто будет в Питере, вот прям...
2: Знаешь, самое что интересное?
1: Матч покажут...
2: Билетов уже не найти. Матч покажут бесплатно. Почти на всех площадках, которые только доступны.
1: Хорошо.
2: То есть можно легко найти и спокойно посмотреть.
1: Отлично. Это мы посмотрим.
2: Это мы любим. Вот такое это. То есть обилие мячей. Не отпускает меня чемпионат мира. Потому что объявили, что Месси завершил карьеру в сборной.
1: Ну, тут не секрет, что он сам сказал, что последний. А куда ему уже? В 45?
2: Нет, ему 39 сейчас.
1: Ну, потом в 43 получается.
2: 43. Роналду Криштиану говорит, я сыграю дома на чемпионате в 45.
1: 45, Роналду Ягодка.
2: Поприсутствуют, да, тут как бы это вот. Ну, да, поэтому хоккей, выходные присутствуют. Интересно, наверное, не знаю, это, кажется, шахматы такие запоздалые. Приняли решение снять все ранее наложенные ограничения с Белорусской Федерации шахмат.
1: Шахматисты им что сделали?
2: Я так и не понял, что здесь сделали шахматисты. Но все, теперь и они допустили наших
1: теперь
2: спортсменов.
1: Теперь в их шахи добавятся наши маты.
2: Надеюсь. Очень надеюсь.
1: Ну, молодцы, удачи. Покажите им реально, чего они были лишены.

0: Реклама на радио.
1: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
5: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
6: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидат

0: Аккумуляторы. С нами утро особенное.
1: Особенное утро. 7 часов 56 минут почти на часах.
2: На часах у нас почти.
1: Артем Аникин, Аня Смирнова.
3: Да, привет, доброе утро, ребятки.
2: Выжила таки вчера, да?
3: Да, выжила, но, честно говоря, мне очень тяжело. У меня все болит, как будто я в спортзале весь день провела, а не просто так.
1: Ну, расскажи нам в паре слов, как ты сходила на вот это вот мероприятие с МЧС.
3: Я не просто сходила, я туда слазила, сбегала, я не знаю, в общем, прошла дымовую камеру, огонь, воду, медные трубы, все, причем воду это действительно, потому что там было одно из испытаний, это подъем на лестницу на высоту 52 метра, и вот, ну, была хорошая погода, а когда мы поднимались, был ливень. Вот тот самый ливень.
1: Напомни, как мероприятие называлось.
3: Один день с МЧС.
1: Да, это все происходило
3: в Минске, в университете гражданской защиты. Да, мы туда ездили, представляли наше радио. Очень здорово, очень приятно, кстати.
1: Кто хочет посмотреть, инстаграм-аккаунт радио Гомель ФМ.
3: Да, и в Телеграм мы тоже.
1: Все есть, и в Телеграм.
2: Интересно, вот она думала, что будет так сложно? Или думала, ну, посижу за бумажками в роли там диспетчера какого-нибудь.
1: Теперь же мужу не скажет ни разу, а сидишь там на своей работе, ничего не делаешь, да?
2: Он пришел уставший после работы. Что там он стал, господи-то?
3: Нет, ну я как бы, мне интересно было, чтобы прочувствовать вот это все изнутри. Хотя у нас в Гомеле, кстати, тоже часто МЧС проводит мероприятия, где можно кусочками
1: поучаствовать.
3: Да, поучаствовать и посмотреть на работу спасателей
2: так,
3: действительно
2: так и надо.
3: Изнутри.
2: И не до всех доходит словами.
3: Да.
1: Не дойдет через голову, дойдет через другое место.
2: Да.
1: А чем ты порадуешь нас в следующем часе?
3: Да, я расскажу, но мы сегодня будем целое утро с вами, ребята, слушать нашего президента, который вот сейчас будет объяснять, зачем в Беларусь едут работники из Узбекистана. Это все по вчерашнему совещанию. Потом расскажу про регистрацию домашних животных. У нас в Гомеле было совещание накануне. Ну и закончим все это дело интересной информацией о том, что употребление 5 чашек кофе... А вот что в начале следующего часа?
1: Хорошо, подождем, пока попьем кофейку.

0: Гомеле. 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Доброе утро! Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании. Глава государства объяснил, зачем в Беларусь едут работники из Узбекистана.
4: Еще раз хочу обратить ваше внимание и других на узбекский вариант. Еще раз подчеркиваю. Президент Узбекистана меня просил не только о трудоустройстве людей, а просил о поставках мяса и молока. У них не хватает земли, у них нет воды. У нас достаточно и земель, и воды. Мы можем произвести мясо, молоко. Я ему сказал, по дружбе, мы давние друзья с ним. Хочешь, мы тебе будем поставлять с других рынков с ними мясо, молоко, тебе поставим. Премьер-министр установил добрые отношения с премьер-министром Узбекистана. Такой был разговор. Но для того, я ему сказал, для того, чтобы это было быстро, эффективно, ну, допустим, в Витебской области, как пример, это не только в Витебской области, у нас не хватает людей. Если можешь, порядок должен быть, система, у нас она есть. Если ваши люди пройдут по этой нашей системе, это все под контролем. Мы их возьмем на работу в Беларусь как своих людей. Для того, чтобы не столько заработать деньги, как тут некоторые переводят. Ах, $500. Не только, чтобы заработать деньги и зарплату получить хорошую, а произвести мясо, молоко. Будете производить сами. Узбеки вместе с нашими произвели мясо, молоко. Мы им продадим на их рынки. Вот отсюда и заработная плата. И если кто-то сюда готов приехать для того, чтобы получить большущие деньги, $5000 или еще что-то, тогда лучше в Россию. Там зарплата значительно выше. И они там могут устроиться и на нефтепромыслы, и еще на какие-то направления где-то работать и получить большущую зарплату. К нам они приедут для того, чтобы... Еще раз повторяю, произвести мясо, молоко, другую сельхозпродукцию и поставить на родину. Зарплата, естественно, чем выше продуктивность, чем выше товаров произведут, тем больше зарплату. И они могут распоряжаться так, как они хотят. Что касается здравоохранения, образования, они будут иметь такие же права, как белорусы. А это тоже затраты и немалые деньги. Вот и весь ответ. Если вам не надо, Витебская, Могилевская, Гомельская или Гродненская область, если вам люди со стороны не надо, не берите. Я вас не заставляю их брать. Вы должны выполнить ту задачу, которая перед вами стоит. А как вы будете выполнять? Ну, мы умеем это делать. Главное – организация и дисциплина.
3: К другим новостям. Тему регистрации домашних животных рассмотрели накануне на аппаратном совещании в Гомеле. Если на 1 января в области было зарегистрировано около 11 тысяч животных, на сегодняшний день число выросло до более чем 26 тысяч. Жетонов для регистрации хватает, и регистрация дисциплинирует самих владельцев, подчеркнул Иван Крупко. Это положительно скажется на контроле численности бездомных животных. Также губернатор отметил, что еще один важный момент – это организация мест для выгула питомцев. План по обустройству таких площадок должен быть в каждом районе. И еще одна информация напоследок. Употребление 5 чашек кофе в день признали безопасным. Об этом сообщила пресс-служба Американской ассоциации изучения сердца. В день, допустим, прием 400 мл кофе. Эта доза не приводит к развитию нарушений сердечного ритма и прочих сбоев в работе сердца. При этом более высокие дозы кофеина, характерные для энергетиков, могут негативно влиять на работу органа, поэтому стоит их избегать. А еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. До встречи в следующем часе. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Категория программы 16+.
1: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
2: Добрейшее утро, всем слушать радио Гомель ФМ. Как всегда, каждое утро два бодрых голоса, независимо ни от чего, готовы вас будить и куда-то заставлять идти. Константин Комко.
3: Артем Аникин.
2: Я вот задумал, знаешь, каким вопросом? Вот Аня поехала, съездила один день с МЧС. Так. А ты бы вот один день с кем бы провел из таких вот структур?
3: Из трех букв?
2: Нет, ну в целом вообще, вот изнутри.
3: КГБ. Я с детства хотел быть разведчиком и вообще.
2: Там-там-там-там-та-да.
3: Нет, это Дарт Вейдер. Там-там-та-да.
2: Вверх это были мстители неуловимые.
3: Может.
2: Во-первых-то. Во-вторых, не, а разведчиком прямо?
3: Я прям хотел, да.
2: Товарищем Исаевым?
3: Ну да. Не господином точно.
2: Ну, это понятное дело. Ты-то. Знаем мы тебя.
3: Ну, потом случился 91-й год, и все.
2: И ты передумал.
3: Все рухнуло. Нет, все рухнуло просто.
2: Все рухнуло?
3: Да.
2: Рухнуло все с Константином Комко. Нет, ну, хорошо. МВД, пожарные, кто у нас еще есть? Скорая. Не хотел бы вот... Мы его теряем, вот это все. И
3: во-первых, у меня
2: спасаешь.
3: Есть знакомые, которые там работали уже, получается. Там уже люди взрослые, там да. Уже врачи. Просто я общался, что-то как-то в скорую меня не очень тянет.
2: Не тянет тебя в
3: скорую? Они мне рассказывали таких историй, что я бы, например, ну, я не мое это, я бы не выдержал.
2: Угу.
3: Там работа очень тяжелая.
2: Верю.
3: Я лучше в кино посмотрю. Я вот рекомендовал
2: вот,
3: фильм «Код 3».
2: Вот, а один день я из кинотеатра.
3: А что
2: вы там в кинотеатре один день поработать, вот эти, которые кино крутят.
3: Я крутил кино.
2: Серьезно?
3: Да.
2: Оказывается, это вы человек многих профессий.
3: Так а что? Я же не мальчик уже.
2: А
3: по,
2: кто ты?
3: По классификации ВОЗ.
2: Вот, да.
3: Я уже в среднем возрасте, а ВОЗ и ныне там.
2: Вот, ну, в общем, если вы кем-то хотели бы побыть, вот, пожалуйста, нам в телегу можете подружив написать. Мы все прочитаем.
3: Да, Гомель, нижнее подчеркивание, FM, латинскими буквами. А теперь о музыке этого часа. В этом часе Аздис, Touch Me. Мох, Keep Moving. Катя Газетина, мой человек. Также будет Дуа Липа, Dance the Night. Мы разбавим женскую компанию Джон Сомит, Shade of Blue. Но сначала Коста Ла Коста, Черри Леди. Доброе утро!

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Душа требует праздника.
2: Да, в такой...
1: непонятный день.
2: Такой, да, день с непонятной погодой. Сегодня Всемирный день мозга.
1: Оу!
2: Поздравляем
1: класс.
2: Всех, у кого он есть. У кого нет, ну,
1: ищите.
2: Тренируйте. Да, наворачивайте. День находок также сегодня отмечается. Если вы что-то нашли, обязательно это верните. Ну, если это реально можно вернуть. Если вы нашли у себя там на кухне тарелочку борща, естественно, возвращать никуда не надо. Просто впитывайте.
1: Так.
2: День трудяги. Всех трудяг с днем.
1: Это наш с тобой день. По факту. Мы же с тобой трудяги.
2: Трудяги?
1: Трудяги и работяги.
2: Да ты ж, нет. Я считался трудяга, для меня ассоциировался человек, который вот рабочими руками что-то производит, что-то делает. Ну, лично у меня такие ассоциации.
1: Ты производишь хорошее настроение, хорошее впечатление. Что тебе еще надо, хороняка?
2: Ну, у нас есть день радио, вот и все.
1: Ну, ладно.
2: Хватит с нас.
1: Так.
2: День летнего отдыха. А, это... почему не сегодня? Почему?
1: Ах, терпите, Константин, терпите.
2: Терпи. У меня начинается... предотпускная траска. Хорошо. День толстяка и толстушки сегодня также отмечается.
1: С праздником меня.
2: Андрюха, поздравляю. Он знает. Международный день бокса. Как тебе? Как отметить Международный день бокса?
1: Пересмотреть какой-нибудь бой.
2: «Малышка на миллион», понятно.
1: Да, и не, можно посмотреть.
2: «Рокки», все части.
1: Все части
2: прям
1: «Рокки».
2: Прям все, прям.
1: Нет, лучшая, конечно, четвертая. Где он с Иваном Драго, с Дольфом Лундгреном.
2: Слушай, мне понравилась вот одна из когда вот первая из последних, которая вышла. Когда
1: Крид?
2: С сыном. Не, не с Крид, а когда он вернулся типа с этим. Это Крид был?
1: Ну, Крид, когда он сына тренировал.
2: Не сына.
1: Не своего, а
2: когда
1: сына.
2: Когда он это... сам дрался.
1: А, нет.
2: Вот это вот шикарный. Ладно, день песочных замков, день львиной доли, день отельного лебедя. Это вот...
1: Фильм «Львиная доля» хороший.
2: «Львиное сердце».
1: «Львиная доля».
2: А я знаю, какой порекомендую сегодня. Отлично, спасибо, что напомнил.
1: Пожалуйста.
2: День отельного лебедя, день приближенного значения числа пи.
1: 3, 14, 15, дальше не помню.
2: День гамака еще сегодня.
1: Так.
2: И много в разных странах чего, но это уж сами находите и отмечаете. Вот такие у нас сегодня праздники.

0: Моя реклама.
1: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
2: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
3: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400. Давай жару.
2: Это я умею. Самая высокая температура 22 июля в Гомеле была в 2010-м. Плюс 35.
1: Ох, да, как же это.
2: Прям, было хорошо.
1: У меня аж ушки вспотели в наушниках. Но сегодня, конечно, не так хорошо. Сегодня, 22 июля, в Гомеле области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимуляторы.
1: Я дождался. Я вчера не успел рассказать классную новость. А потом она весь день разлеталась по телеграм-каналу.
2: Ну и все, ну и виноват, ну и будешь наказан.
1: Я расскажу ее все равно. Для тех все-таки, кто пропустил, очень смешная история произошла. Польская минутка.
2: Польская минутка. Если польская, то, скорее всего, про бобр.
1: Бобр.
2: Давай, так, что с бобр.
1: Польский бобр. Так вот, у поляка стали пропадать со двора носки, футболки. В общем, ну, там, видимо, сельская местность на фотографиях видна. Веревочки натянуты, ну и классика.
2: Понятно, да.
1: Мужчина начал выслеживать вора и вот заснял на днях момент преступления. Висит бельишко, подходит бобр. Вторую часть вы знаете, название бобра, да. Его фамилию. Стаскивает с веревки сохнущие трусы и уносит. Мужик за ним проследил, оказалось, что в соседнем пруду появилась бобровая хатка. И вещи идут на обустройство.
2: Ну, все правильно, надо же как-то обустроить все.
1: В чем прикол? Мужику пока никак все это дело не вернуть, потому что бобр, говорит, не идет на контакт, начинает визжать, как разъяренная свинья, это цитата, как только к нему кто-то подходит. И с домиком тоже ничего нельзя делать по закону, так как боброва хатка охраняется государством.
2: Бобр не идет на контакт.
1: Не
2: это,
1: идет.
2: Это очень смешно.
1: Если к вам бобр пошел на контакт, аккуратней, возможно, это белочка. Хотя бобры бывают разные. Он видел видео милое, когда приходят бобры к людям, что-то там просят, показывают. Там было такое видео. А что тебе?
2: Я не знаю, почему бобр... Я говорю, как бобр должен идти на контакт? Переговоры?
1: Конечно.
2: Бобрина, как... человеческие переговоры.
1: Как в «Пиратах Карибского моря». Переговоры!
2: Парла, поршня.
1: В общем, такая вот история. Ну, бобры молодцы. В Польше они вообще красавцы.
2: А если бобр идет на переговоры, санкции можно ему объявить? Первый пакет санкций.
1: Первый пакет? Охраняется государством. Так что...
2: Не работает.
1: Такие вот дела.

0: У нас рекламируются все. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
1: Образовательная минутка у нас на Гомель-ФМ.
2: О, и что у нас там образовалось?
1: А смотри, что такое дежавю, знаешь?
2: Конечно.
1: Что это?
2: Ну, это ощущение, что ты уже это что-то видел. Матрица, так сказать.
1: Да, но при этом происходит в совершенно незнакомом вам месте, с незнакомыми людьми и прочее.
2: Ну да. Не только с людьми, вообще с чем угодно.
1: А как называется противоположность этого?
2: Противоположность, что что-то видел уже? Это что, то, что
1: называется жамевю. Так и называют, да. Ситуация, когда хорошо знакомое место, слово или человек внезапно кажется абсолютно чужими или увиденными впервые.
2: У меня перед разводом такое было.
1: Да?
2: Жамевю,
1: да. В общем, вот такое вот чувство есть.
2: Есть.
1: Бывало вообще такое, вот кроме перед разводом?
2: Ну, такое прям, что...
1: Сложно, да, вспомнить?
2: Сложно, скорее. Ну, может, просто не обращал
1: просто
2: внимания.
1: Просто факт, что и такому событию тоже есть...
2: Да всякому есть название.
1: Да, а вот знаешь, как называется состояние, когда вы точно знаете слово или факт, вот-вот его вспомните.
2: И не можешь вспомнить?
1: И не можешь вспомнить.
2: Вот это 100% на радио частенько бывает. Мы это называем тупняк таким словом.
1: А правильно называется прескевю.
2: Прескевью.
1: Прескевью.
2: Нет, тупняк мне как-то ближе.
1: Тупняк-то ближе, но прескевью это более что-то такое, знаешь, красивое.
2: Ну, заходишь за умного сойти, да.
1: Да, что-то такое.
2: Да, прескевью.
1: Это мизинчик оттопыренный.
2: Ну, чтобы это вдвоем на Вин-Дизеле так зависли.
1: Да это два, просто такие, ну вот этот, вот этот, лысый.
2: Вот этот, который
1: и сразу,
2: лысый.
1: Да.
2: А я как-то с товарищем еще Юрия Никулина не мог вспомнить, представляешь?
1: А это уже позор.
2: Вот, и зависло, вылетело все.
1: А, понимаешь, ну, если ты в компании скажешь, туплю что-то, прескевью, ребята, у меня, сразу на тебя, как на интеллигентного человека посмотрят.
2: Может, а девушки отодвинутся, мало ли.
1: Заразный и больной?
2: Может, заразное что такое. Аккуратнее, знаешь, не все компании могут понять.
1: Это факт. Ну, в общем, вот вам, пожалуйста, два новых слова. Жамевю и прескевью. Пользуйтесь, господа.
2: А я уже забыл. Скорее всего, как и многие.

0: Утростимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Несмотря на то, что погода такая в сон тянет нас всех, я так понимаю, да?
2: Это просто какое-то, я не знаю, что.
1: Время летит быстро очень.
2: И?
1: Я не знаю, почему.
2: Что с этим делать?
1: Придумать слово быстролетящее.
2: Я думаю, что есть такое.
1: Вот как там жемавю,
2: сейчас,
1: дежавю.
2: Дайте мне, пожалуйста, one second. Сейчас мы...
1: One second. Так, а пока, Аня Смирнова, чем ты нас порадуешь в следующем часе, пока Артем Аникин ищет?
3: Да, я порадую, ну не то чтобы прям я, но опять будем слушать президента по поводу уборочной кампании. Потом расскажу о том, где можно будет высказать свои предложения, просьбы, жалобы и вообще в Гомельском городском исполнительном комитете. Ну и закончим все это дело интересной новостью о том, что найдены свидетельства разворота Млечного пути. Вот так вот, представляешь?
2: А слово
1: что
2: я...
1: за гаишники развернули?
3: Не а все слово так я нашел. Стабильно.
1: Какое?
2: Дисторсия времени называется.
1: Дисторсия времени? Отлично. Да. Мне вот проще итало-диско. И все, в эфире Гомель-ФМ.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте. Всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 5 октября 2006 года. Подробности на diamante.ru или по телефону 629-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Доброе утро! Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании. Глава государства высказался о мерах, применяемых в случае выявления недостатков на примере Гродненской области.
5: Василий Николаевич, а как дела в вашей области, за которую вы отвечаете, как уполномоченный президента? Как работает Гродненская область?
6: Значит, вчера все губернаторы получили более подробную информацию по каждой области.
5: Я про Гродненскую область.
6: Неготовность зерноуборных комбайнов выявлена в 9. Это где-то второй снизу, условно.
5: Хорошо. Да?
6: В зависимости от позиции хуже или...
5: Я понял, почему вы не говорите про Гродненскую область, здесь... а там недостатков больше, чем достаточно. Здесь... Какие меры вы приняли своей властью к тем, кто не обеспечивает достаточный уровень?
6: Ну, в докладе было очень много примеров, на самом деле, по Гродненской области. Что касается тех мер, то мы информацию не оставляем. Если мы выявляем, что некачественно работает техника, мы ее останавливаем. За это время последний раз мы собирались в понедельник с утра, обсуждали работы по уборочной кампании. До этого проводили специальное совещание. Ну, меры понятно. Принимаем и конкретным должностным лицам, конечно.
5: Великий поэт еще про нас говорил, что мы прозаседавшиеся. Вместо того, чтобы на местах принимать меры, мы заседаем.
6: По всем выявленным
5: Поэтому
6: фактам.
5: Поэтому премьер-министру и вам предстоит в течение этой и следующей недели принять самые жесткие меры по всем недостаткам. И не надо думать, что мы останемся без кадров. Всех, кого вы там повыгоняете на местах, должны с вашего разрешения трудоустроиться на другую работу. Если захотят в Польшу, пожалуйста, пусть едут в Польшу. Но вот этого бардака терпеть никто не будет. Тем более не мне вам объяснять, чего стоит нам топливо, запчасти, техника в наше время. И спокойствие обеспечить, и безопасность. Вот я попрошу министра обороны, чтобы он вам рассказал, что вокруг происходит. Поэтому у вас время эта неделя и следующая. Принять жесточайшие меры и доложить. В том числе доложите мне по уполномоченным президента, которые работают. Витебская область, Витебска. Но у нас там руководители парламента отвечают за эту область. Отвечай, новый губернатор там. Сколько мы будем тут молоть языком про эту Витебскую область? Вы меня поняли?
6: Так точно.
5: Поэтому принимайте меры и докладывайте. Особенно обратите внимание на мое поручение обеспеченности кадрами. Мы договаривались, никаких поставок сельхозпредприятиям, энергонасыщенной и прочей техники, если нет механизатора. Зачем туда отправлять комбайны? Это касается и тех комбайнов, которые там есть. Распущенность и разболтанность крайняя. Эта неделя и следующая. И мне доклад. Публично.
4: К другим новостям. Прямая телефонная линия и прием граждан состоится завтра в Гомельском городском исполнительном комитете. Председатель горосполкома Руслан Пархомович выслушает предложения, просьбы, жалобы граждан и посодействует оказанию помощи в их решении. Обратиться к мэру можно по предварительной записи. Адрес: улица Советская, 16. Задать волнующие вопросы по телефону можно с 9 до 10 утра. Номер 51 19 84. Еще одна информация напоследок. Найдены свидетельства разворота Млечного Пути в далеком прошлом. Об этом сообщила пресс-служба Королевского астрономического общества. Порядка 10-11 миллиардов лет назад Млечный Путь пережил катастрофическое столкновение с другой галактикой, в результате чего его диск развернулся на 90 градусов. Это раскрывает причины того, почему звезды на ее окраинах, расположенные внутри так называемого галактического гала, вращаются вокруг центра Млечного Пути с аномально медленной скоростью. О развитии событий в начале следующего часа. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
7: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
8: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный». Не упусти самое важное. Включай «Первый информационный телеканал» на пятой кнопке.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Категория программы 16+.
6: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
7: 9.11.
8: Утро всем.
7: Опять ты, что ты?
8: Как же хочется спать, господи.
7: Хватит людей провоцировать.
8: На что?
7: На сон грядущий. Середина рабочей недели. Здесь среда самый эффективный день по всем исследованиям.
8: Вот ты сегодня чувствуешь себя эффективным?
7: Конечно, я всегда себя чувствую эффективным, и эффектным,
8: что-то
7: и красивым,
8: мне
7: и умным.
8: Кажется, что это не так.
7: Тебе кажется. А когда кажется, мы делаем что?
8: Ведем утро-стимуляторы.
7: Вот.
8: Поэтому да, ладно, ты меня...
7: Артем Аникин, что делать с этим? Ты в прошлой жизни кем был? Ты не узнавал? Каким животным? Барсук, еж, медведь?
8: Я думаю, что у меня не было в прошлой жизни.
7: Тебя не было в прошлой жизни?
8: Да.
7: Ты с чистого листа?
8: Я думаю, что да. Обнулили меня. Наконец-таки.
7: Твой гимн Дмитрия Маликова? Из чистого листа. Ох, опять начну сначала.
8: Копнул-то, а? Как же ты копнул
7: на
8: же?
7: На всю лопату, на весь, понимаешь ли, штык.
8: На весь мир, я бы даже сказал. Умеешь копать ты. Ну, слушай.
7: Я умею.
8: Погода. Вот эта погода сонливая, непонятная. Я не понимаю, как люди работают в такую погоду. Так же спать хочется.
7: А...
8: Вот просто вот.
7: Надо двигаться. Когда хочется спать, нужно двигаться. Или спать.
8: Вот.
7: Вовремя ложиться. А не так, как некоторые.
8: А чё сразу...
7: Сидят, играют в свои компьютеры.
8: А чё сразу я-то? Это Анита.
7: Анита Цой.
8: Анита Цой.
7: А ты-то здесь?
8: Анита... Я эту шутку обожал дико просто.
7: Это не шутка. Это не шутка, друзья. Все нормально, продолжаем. Утро стимулировать, у нас еще появится гостья в этом часе.
8: Такая приятная.
7: Молодая, красивая. Не то, что мы.
8: Совсем молодая, совсем красивая, да, слушай.
7: Но сначала о музыке поговорим, что же прозвучит точно. И губы в губы, и все. А точно у нас будет Мативи заново начать. А мы сдержать себя просто не можем. One Republic, Need Your Love. Донте взбодрит известной песней «Зима, холода». Эва Макс давает энергии с композицией «Energy». Ну и Бэби Рекса тоже будет «Satellite». А в самом начале Крис Кросс, Амстердам. My, oh my. Доброе утро.

0: Радиошоу «Утростимуляторы». Доброе утро начинается.
1: А вот и очередная наша гостья.
2: Практикантка.
1: Тоже Аня, тоже практикантка, да. Мы говорим, что у нас тут практику. Проходят журналисты будущие, в основном журналистки почему-то, как-то парни. Ладно, надо поинтересуемся, где парни-то вообще. Сегодня у нас Анна Намылик, студентка второго курса филологического факультета имени университета имени Франциска Скорины, тоже журналистка. Аня, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: О, звонкая какая.
2: О, бодренькая с утра-то.
1: Бодрая. Что с тобой такое, что ты такая бодрая?
2: Где ж ты раньше была-то?
1: Это молодость так влияет? Или?
3: Я думаю, да, молодость.
1: А вот Артем у нас сонный весь, видишь?
2: Я очень сонный. Я... Что
1: ты нам расскажешь?
2: Что у нас интересно?
3: А может, ты сонный не потому, что поздно лег или мало спал? Может, ты просто включил себе на ночь любимый подкаст или сериал?
2: Это реклама сейчас какая-то пошла?
3: Нет. Оказывается, это буквально тупит мозг. Исследователи вот выяснили, то, что любой фоновый шум во сне вдвое сокращает количество медленных волн в мозге.
2: А если кот храпит рядом, это считается?
1: Считается. Ну, посторонний шум вообще, да, получается?
3: Да.
2: А если жена храпит рядом?
1: Да. Не, вообще, кстати, насчет муж жены, психологи говорят, спите в разных этих самых...
2: Квартирах.
1: Комнатах. Ну, квартирах не надо, но в комнатах, да, лучше.
2: В разных странах спите.
1: У всех свой режим сна. Кто-то ворочается, кто-то не ворочается. Кто-то храпит, кто-то еще круче исполняет.
2: Поэтому двухметровая кровать – идеальное решение всего.
1: Ой, нет, все равно тогда жена займет всю. Даже если она 1.50 м, она займет всю. А ты будешь как этот колобок.
2: Так, ну, да, возможно, меняет.
1: Что еще говорят исследователи?
3: Глубокая фаза сна сжимается, и мозг просто не успевает качественно обработать и усвоить часть важных информации. И причем самое коварное во всем этом, то, что вы можете чувствовать себя бодрым и выспавшимся, но голова все равно не работает на полную мощность.
1: О как! А ты так засыпала?
3: Да, раньше, да, всегда.
1: А потом телефон на лицо падал, да?
3: Я включала на телевизоре.
1: На телевизоре? А я вот...
2: Подожди, так это же еще больнее, если падает телевизор на лицо.
3: Слава богу, он висит на стене.
1: Тогда ты все равно, ты... Падай на него лицом. Не знаю, я себе, знаешь, как-то пробовал, вот это вот модно было тоже, когда большой телек, там все дела, музычку эту, хорошую аудиосистемку, и ставил себе на ночь либо шум дождя, такой вот, либо прибоя, вот это вот, где острова вот эти все хорошие.
2: Разгрузка щебня.
1: Да, либо костер, знаешь, тут есть прям на Ютубе, прям есть ролики по 10 часов.
2: Да, это есть такое.
1: Вот. Я думал, что это, ну, как-то...
2: Засыпать под треск костра?
1: Да, ну как будто ты на природе.
2: Я поеду туда на 3 дня на природу, я еще успею заснуть под треск костра.
1: Еще там еще...
2: Да, да, а вообще есть сейчас эти все вот эти бзззз?
1: А кого кусали комары? Ань, тебя кусали в этом году комары?
3: Да. Но, где? Слава богу, не так, как обычно.
1: А обычно это,
2: обычно
1: как?
2: Это как?
3: Обычно я вся в укусах, но в этом году нет.
1: Решила все-таки одеться, да, на природе? Ну, с длинным рукавом, я имею в виду.
3: И попрыскаться спреями.
2: Почему журналистика?
3: Просто мне всегда хотелось вот говорить в микрофон.
1: Говорить в микрофон? Ну, пошла бы этим... Как
2: купила все микрофоны, которые...
1: В караоке.
2: Караоке-микрофон, да. Вот. Ходи по улице, говори в микрофон.
3: Ну, я с детства вела разные мероприятия, и можно было бы там быть ведущей. Но нет, я хотела вот именно в СМИ.
1: А что, парни у вас есть на факультете журналистики?
2: Где ребята
1: все? Девчонки
2: одни
1: бегают.
3: Да, у нас есть 2 парня.
2: 2 парня? Но их никто не видел.
1: Повезло им, они прячутся от женского внимания, я думаю.
2: Не, первые недели думаешь, о, классно, а потом уже думаешь, не классно.
1: И так, а впереди еще 4 года думаешь,
2: куда? Пойду я в инженера.
1: Чтобы на вахту ездить, никого не видеть. Ну и как тебе, нравится?
3: Ну да, мне нравится.
1: Чем ты занимаешься, расскажи слушателям.
3: Где именно здесь, на практике?
1: Да, на практике.
3: Я здесь в интернет-редакции, редактирую наш сайт, добавляю туда новости и в все интернет-ресурсы.
1: И даже в Гомель нижнее подчеркивание FM?
3: И даже в Гомель нижнее подчеркивание FM.
2: Я думал, сейчас, чем занимается? Ну, кручусь на кресле, говорю в микрофон, смотрю на вас. Достословно же, надо тоже отвечать. Почему бы
1: нет? Вот если бы ответила, чем занимаешься? Ну, там-сям. Туда-сюда.
2: Тоси-боси. Не, ну хорошо, с детства. А не было там такого в блогинг пойти? Сейчас же модно блогером быть.
1: В ТикТоках вон ваши сидят девчонки, я знаю.
2: Да.
3: Ну, конечно, было. Мне кажется, у всех было. Но как-то пока мимо.
2: Что тормознуло? Лень?
3: Нет. У меня сейчас вот как раз идет такая стадия развития ТикТока.
2: Своего?
3: Да.
2: 3 подписчика? Мама, папа и я.
3: Ну да.
1: Чего ты так сразу наезжаешь.
2: А еще и Костя 4, извините, пожалуйста.
1: Я в ТикТоках не сижу.
2: Да, ты это расскажешь.
1: Вообще.
2: Подожди, то, что ты там не сидишь, это не значит, что тебя там нет.
1: Нет, я там есть, но вот это что можно было новости смотреть всякие. Ну, потому что приходит там ссылка на ТикТок, и приходится открывать.
2: Прям бедный человек.
1: Я прям страдаю.
2: Ужас какой.
1: Как застриблю как-нибудь. Накидайте мне там 10 миллионов.
2: Когда мы с тобой в эфир?
1: Просто вот...
2: Нам надо взять у молодежи опыт перенять с тобой выйти в эфир. Два скуфа.
1: Два скуфа?
2: Два скуфа.
1: Биба и Боба, как всегда. Вот, в принципе, и все. Ну, спасибо тебе за сонливую новость. За бессонную. В общем, вы поняли. Засыпаем нормально, без этих всех посторонних шумов. И так, в жизни шума хватает. Ну, а с нами сегодня была Анна Намойлик, студентка 2-го курса филологического факультета университета имени Франциска Скорины по специальности журналистика. Надеюсь, у тебя все в жизни будет хорошо и не разочаруешься в профессии. Это самое главное.
3: Спасибо.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Сегодня, 22 июля, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимуляторы на Гомель FM.
1: День львиной доли сегодня.
2: Ну и фильм, соответственно, такой же.
1: Львиная доля.
2: Да, 2001 года фильм. Российский. Боевик.
1: Криминал.
2: Там Беляев, Караченцев, Марьянов, Певцов.
1: И многие другие. Николай Чиндяйкин.
2: Между прочим, да.
1: Там вообще прям вот Борис Клюев. Ну, короче, вот это, я такое понимаю, 2001 год, это попытка еще в 90-е боевики.
2: Там
1: годы.
2: Владимир Зайцев также. Ну, в общем, хватает на самом деле шикарных там актеров. Если вдруг кто не видел.
1: Посмотрите.
2: Рекомендовано 7.1 на Кинопоиске у него. Российским и русским зрителям фильм зашел.
1: Так, о чем кино? Когда-то они были специальным подразделением ФСБ, выполнявшим особо важные задания. Все стандартно. Но после одной неудачной операции, опять стандартно,
2: да,
1: похищен портативный ядерный заряд. Тогда было модно это все.
2: Да-да-да.
1: Они были уволены со службы, едва избежали тюрьмы. В общем, незаконченные дела потом...
2: Создают большие проблемы, там этот заряд...
1: У бандитов, естественно.
2: Да, они начинают его искать. А вот бизнесмен, частный телохранитель и спившийся безработный снова объединяются в одну команду, чтобы вернуть старый должок.
1: Но с самого начала события идут вопреки задуманному плану. Герой находится под плотным контролем преступников, и это может быть связано только с предательством. В общем, сюжет как... Как здрасте.
2: Как заправский, простой заправский
1: обычный
2: боевик.
1: Обычный боевик, да. Но, учитывая, что 7.1 в 2001 году... Нормально.
2: Игра актеров очень даже хороша. Диалоги очень даже...
1: Ты как смотревший. Я не помню этот фильм. Мимо меня он прошел.
2: Я очень люблю его, я тебе честно скажу. Он не напряжный, самое главное. Он не напряжный, вот эти вот полтора часа, чуть меньше, пролетают очень быстро. Так ты что... прям смотришь с большим удовольствием на игру актеров, на диалоги, потому что это старая школа еще вот этих...
1: Old school.
2: Да, это приятно посмотреть. Марьянов прекрасен там.
1: Эх, жаль, конечно, Марьянова, да и многих уже нет. Николая Караченцева тоже. Фильм «Львиная доля» 2001 года сегодня порекомендуем.

0: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро стимуляторы».
1: Ну, начнем этот выход с поздравлений.
2: Давай, поздравляем.
1: Написал
2: кого?
1: Нам тут Кирилл Щегольков. Корнилова, ура, ты бабушка, а я же дед. Вот так вот.
2: Ох ты,
1: внучка родилась, так поняли, внук. В общем, с пополнением в семье. Это всегда хорошо. Да. Стране нужны люди. Как там, помнишь, ДМБ, да? В армии без солдата никак. В армии без солдата абсурд и коррупция. Ну, я так понял, тут девочка родилась, если не ошибаюсь.
2: Ну, логично, если девочка, то бабушка, если мальчик, то дедушка.
1: А, ты вот так вот. В общем, поздравляем Корнилову и Щеголькова. Кирилл,
2: поздравляем.
1: Тебе привет. Ну, а пока тоже милая есть новость. Я очень умилился, и не только я. В интернетах сейчас хайпит самое милое онлайн-мошенничество.
2: Это какое? Дайте, пожалуйста, денег.
1: Нет, девушка выложила фотографию котенка. Ну, знаешь, объявление. Да, в добрые руки.
2: Да, да, есть такое.
1: Вот. Выложила фото, там, черный котенок. Забрали. Но люди продолжали писать. Даже после того, как котенка забрали. Девушка молодец. Она не стала говорить там, ой, забрали и все такое. Она начала находить похожих котят из приютов и интернетов.
2: И раздавать направо-налево.
1: Четверых раздала таких вот. Выдала за одного и того же. Все нашли дом. Представляешь, какая молодец?
2: Молодец.
1: Прям вот таких бы мошенников побольше. Я думаю, мир стал бы гораздо, ну, хотя бы чуточку
2: хотя
1: добрее.
2: Бы счастливее.
1: Хотя бы чуточку счастливее, потому что всем хорошо. И людям,
2: улыбки,
1: и животным.
2: Улыбки, счастье, радость были бы. Не, ну, приятно, это очень приятно. Молодец, девочка, находчивая.
1: Надеюсь, ей жизнь ответит тоже добром.
2: Очень надеемся.
1: Вот, потому что хочется уже чего-нибудь такого. Кстати, про животных есть еще одна история, но уже в конце расскажу.
0: Музыка твоей страны.

0: Реклама на радио.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Ну и завершение эфира тоже.
2: Чем порадуешь?
1: Тоже животная новость из Таиланда уже. Там слониха живет. Зовут ее Кампхонг. Почти как Камко.
2: Будь здоров.
1: Только Кампхонг.
2: Так, и что с ней?
1: Вот. Она уже известна в соцсетях местных, и не только местных. Часто становится звездой вирусных роликов из-за милого поведения. В этот раз вытворила чего она? Мужик на видео там что-то убирает грабельками. Она подошла этим хоботом, захватила грабельку, почесала себе на голове чего-то там и отдала обратно.
2: Умные животные.
1: Умные, а бывают совсем наоборот. Это хорошо, что вот такие. Жаль, у нас не водятся слоны, кстати.
2: Ну почему? В зоопарках водятся... Ну ладно, то слоны слонами, а у вас
1: слоны.
2: Пришла Анна Смирнова с новостями.
1: Анна Смирнова, да.
3: Да, привет. Я уже думала, вы сейчас скажете, что я тут у вас тоже вожусь.
1: Водишься?
3: Да, вожусь, да, иногда.
2: По факту. Пытаемся тебя избавиться, невозможно.
3: Я еще больше буду с вами. Вот, расскажу, точнее не я расскажу, президент продолжит нам рассказывать об уборочной кампании. В общем, расскажу о новой схеме доставки сельхозорганизации МДИС топлива. Ну, будет в Беларуси работать. Про конкурс на лучшую оклейку комбайнов. Можно поучаствовать, поразвлекаться. Ну и в честь того, что вы уже обозначили, сегодня Всемирный день мозга, вот еще один факт интересный о мозге. В конце выпуска будет.
1: Ну а мы 3 часа свои отсидели, отработали. Надеюсь, под утро стимулировали.
2: Отголосили, я бы даже
1: друг
2: так сказал.
1: Артем Аникин
2: и Константин Капков. Всем хорошего дня и отличного настроения. Пока-пока.

0: В Гомеле 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Время новостей. Телерадиокомпании «Гомеля». Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании. Глава государства предложил решение проблем с невыполнением поручений.
4: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте. Все, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет, и туда, в распоряжение сил специальных операций. Всех туда, кто не выполнит поручение. Это мой приказ. Любой чиновник, любой, в правительстве, в облисполкоме, райисполкоме, в хозяйство, на трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь? Гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию. Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры. Пускай там служит. Пускай период уборки там послужит. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.
3: К другим новостям. Новая схема доставки сельхозорганизациям дистоплива утверждена в Беларуси. Соответствующий указ подписал накануне президент. Предусматривается использование трубопроводного и автомобильного транспорта вместо железнодорожных перевозок. Это уменьшит сроки доставки и снизит затраты организации системы ПО «Беларусьнефть». Конкурс на лучшую оклейку комбайнов объявил Гомсельмаш. Желающих приглашают проявить креативность, подчеркнуть индивидуальность техники предприятия и получить шанс стать одним из победителей конкурса. Для участия необходимо в телеграм-канале предприятия под постом о конкурсе разместить до 31 августа фото оклеенного комбайна с комментарием. Подведение итогов состоится 2 сентября. В телеграм трех победителей определят путем открытого голосования среди всех желающих. Еще одна информация напоследок. Мозг – самый жирный орган в теле человека. Доля содержания жира в нем достигает 60%. Об этом сообщил кандидат медицинских наук Валерий Литвинов. Огромное количество жировой ткани необходимо мозгу для исправной работы. Большая ее часть сосредоточена в миелиновых оболочках, обеспечивающих быструю передачу сигналов. К этой минуте вся информация. Еще больше можно найти на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
6: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
7: Дай мне ударных!
6: Радиовечеринка «Электроника без границ».
8: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
4: Клич Полесся запрошая на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяць и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавичах 15 жнивня.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Каждую минуту на планете вырубают 40 футбольных полей леса. Команда инженеров из Финляндии решила бороться с этим, создав дроны-семена DropSeed. Их цель – сажать деревья в 10 раз быстрее человека, добираясь в самые труднодоступные районы. Корпус дрона напечатан на биопринтере из смеси мицелия и целлюлозы. После сброса капсулы с семенем сосны или эвкалипта дрон разлагается за 2 месяца, становясь удобрением.
0: Техно-джунгли.
1: В каждой капсуле гидрогель, удерживающий влагу, и датчик, передающий координаты для мониторинга всходов. Один дрон за один рейс сажает 120 семян с точностью 97%. Рой из 50 устройств за день восстанавливает 5 гектаров леса. Не нарушит ли это экобаланс? Экологи проекта 5 лет тестировали составы, чтобы исключить инвазивные виды. Сейчас DropSeed работает в Амазонии и Сибири, а к 2030 году планируют высадить порядка 1 миллиарда деревьев. Это не просто гаджет, это симбиоз технологий и природы, где каждый дрон становится семенем новой жизни. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжаете в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Белджи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Белджи Автоново и на сайте belgi-gomel.by.
2: Двадцать 22 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Анна Смирнова. Здравствуйте. ФИДЕ сняла все ограничения с шахматистов из Беларуси. Решение было принято в соответствии с рекомендациями Исполнительного совета Международного олимпийского комитета от 7 мая 2026 года. Теперь белорусские игроки и команды смогут участвовать в соревнованиях ФИДЕ под национальным флагом. Футболисты Минского «Динамо» первыми из белорусских команд начнут выступление во втором квалификационном раунде Лиги конференции. Свой очередной поединок в новом еврокубковом сезоне вице-чемпионы Беларуси проведут в Баку против местного «Нефтчи». На игре будет работать бригада кипрских судей. Победитель матча «Динамо» и «Нефтчи» сыграет в третьем раунде с лучшей командой пары «Железничар» из Сербии и «Браги» из Португалии. Еще два представителя Беларуси свои встречи проведут 23 июля. Борисовский «Батэ» в Азербайджане будет соперничать со швейцарским с Йоном, а МЛ Витебск в Венгрии встретится с черногорской Сутьеской. Международная федерация футбольной истории и статистики признала Лионеля Месси лучшим игроком чемпионата мира 2026 года. Как отметили в организации, победитель определялся на основе собственного индекса эффективности, который учитывает оценки за матчи, забитые мячи, голевые передачи и вклад игроков в плей-офф. На чемпионате мира Месси принял участие во всех 7 матчах сборной Аргентины, проведя на поле 626 минут. За турнир он забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи. И на этом у меня все. С новостями спорта вас знакомила Анна Смирнова.

0: У нас рекламируются все.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио. Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле. 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Запомни, 11.99.16. Подробности 7 карат. Приколай и по телефону плюс 7.99.16.89.77.78.
5: Новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании. Глава государства рассказал о стратегии нашей мирной войны.
6: У нас очень много подсобных работ, особенно на зернотоках и прочее. Но когда-то мы использовали, я помню это по своей работе, мы использовали взрослых школьников. А почему не пригласить, не поработать? Потому что деревенские уже сегодня хлопцы и девчонки не те, что были раньше. Они уже ничем не отличаются от городских. Они не могут лопату от вила отличить. Поэтому привлекайте, пусть люди поработают. И не жалейте поддержать материально этих школьников. Поэтому посмотрите, где-то школьники, где-то бастяются, как у народа кажут, там в городах без дела люди. Всех нужно задействовать. Все хотят кушать, и кушать хорошо. Мы умеем это делать, поэтому надо задействовать всех. Ну вот хотел вам повторить, потом думаю, не буду, но тем не менее скажу. Лучше работать в поле, чем воевать. Поэтому вот это наша война. Мирная война.
5: К другим новостям. Имя маршала Рокоссовского официально присвоили скверу в центре Гомеля. Имя дважды Героя Советского Союза, маршала Советского Союза и почетного гражданина Гомеля официально присвоено скверу на пересечении улицы Советской и площади Восстания решением городского совета депутатов. Константин Рокоссовский вошел в историю как один из выдающихся полководцев, сыгравших ключевую роль в освобождении Беларуси в годы Великой Отечественной войны. После победы он также принимал активное участие в восстановлении разрушенного Гомеля. Еще одна информация напоследок. Космонавты на МКС готовят свой организм к возвращению на Землю. Об этом рассказал командир станции Сергей Куть-Сверчков. Подготовка проводится в пневмовакуумном костюме Чибис. Он создает прилив крови к ногам за счет разрежения. Таким образом, сосуды ног и сердечно-сосудистая система адаптируются к перепаду давления, которое возникает, когда космонавты возвращаются на Землю. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
7: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
8: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
9: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
10: Слушай парад планеты с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.
5: Голоса Беларуси. Он ходит.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, это Константин Комко. Как говорила партия и правительство СССР, в нашей стране самое счастливое детство. С этим можно согласиться, но только с одной оговоркой. Если взять период так называемого застоя. По понятным причинам, как до войны, так и после нее, все ресурсы страны были направлены на восстановление экономики, строительство городов и заводов. А вот с начала 70-х годов каждый ребенок мог вполне ощутить результаты проделанной работы. В те годы ребенка рано отдавали в детский сад, зачастую в возрасте до 1 года в ясельную группу. Проблем с детсадами не было, и ребенка отдавали в ближайший от дома. После детского сада ребенок попадал в школу, где одноклассниками его становились те же дети из детского сада. Все школы были одинаковые, и отдавали ребенка учиться в ту, что ближе к дому. Практически все первоклассники уже на следующий, после 1 сентября день, сами шли в школу и возвращались из нее. Дети были самостоятельными, да и родители не боялись за них. Преступности такой, как сейчас, не было. По крайней мере, об этом говорится. Статистика.
0: Олдскулы свело.
2: Со школой было связано у детей практически все. В школу приходили тренера и приглашали детей на спортивные секции. Практически каждый ребенок, кроме школы, занимался еще чем-нибудь. Девочки ходили на танцы и музыкальные занятия, мальчишки записывались в футбольные секции, на бокс и дзюдо. Можно было записаться в кружок радиолюбительства или мастерить модели самолетов. Находились даже такие дети, которые совмещали несколько видов спорта с музыкальными занятиями. Ну и естественно, это все было абсолютно бесплатно. Сходил пару раз на фехтование, не понравилось, можно записаться на плавание или бокс. Сейчас родители тоже отдают детей на различные секции, но тогда это же ностальгия. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобил.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: 22 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Каждую секунду человечество производит 20 тонн пластиковых отходов. Этого хватит, чтобы каждые 10 минут покрывать футбольные поля слоем мусора. Голландская компания WasteMind решила превратить каждую кухню в мини-завод по переработке, создав умный контейнер EcoBin. В основе гиперспектральные камеры, сканирующие отходы в 120 спектральных диапазонах. Алгоритм за 0,3 секунды отличает PET от HDPE, а яичную скорлупу от кофейных зерен.
0: Техно-джунгли.
1: Контейнер сам прессует мусор, уменьшая объем на 70%. Скепсис звучит так. Это слишком дорого для дома. Создатели провели краудфандинг, снизив цену до $199. Для ресторанов уже есть версия на 100 литров с функцией биокомпостирования. Она превращает очистки в удобрения за 48 часов. В Осло такие контейнеры сократили захоронение отходов на 40%. К 2030 году WasteMind планирует оснастить 1 миллион домов, делая сортировку мусора такой же привычной, как зарядка смартфона. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Реклама на радио. Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомели полдень.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.

0: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании. Глава государства составил чек-лист ответственных за уборочную кампанию.
1: Очень важна сегодня дисциплина. Дисциплина в основе всего. Об этом говорят все, и технологи, и не технологи, и беглые, и пришлые, и прочее. Нет дисциплины, нет толку. Прежде всего, технологическая дисциплина. Если люди не понимают, что надо соблюдать технологию, ну тогда включается другая дисциплина. Я уже сказал и про армию, и про наручники и так далее. И не думайте, что это шутка. Поэтому надо мужикам на местах помочь. Ты знаешь, как это делать. Ты был участковым, знаешь, как это делается на месте. Надо подключиться и помочь ребятам на местах, председателям райисполкому, руководителям хозяйств, все расставить на свои места. Очень большая к вам просьба и требование. Помогите там отстроить им дисциплину, чтобы люди понимали, ты пришел на работу, отработай как положено и выдай результат. Мужики, меньше 6% в день со следующей недели убирать нельзя. 6% это самый минимум, но лучше 7-8. Эта неделя еще, возможно, как тут синоптики нам обещают, будет дождь туда-сюда, но со следующей недели, чего бы нам ни стоило, надо убирать. И без потерь. Не меньше 6%.
0: К другим новостям. Тему регистрации домашних животных рассмотрели накануне на аппаратном совещании в Гомеле. На 1 января в области было зарегистрировано около 11 тысяч животных. На сегодняшний день число выросло до более чем 26 тысяч. Жетонов для регистрации хватает, и это дисциплинирует самих владельцев, отметил губернатор Иван Крупко. Это положительно скажется на контроле численности бездомных животных. Также губернатор подчеркнул, что еще один важный момент – организация мест для выгула питомцев. План по обустройству таких площадок должен быть в каждом районе. Еще одна информация напоследок. ИИ-систему для контроля сахара при диабете у женщин создают в России. Об этом сообщили в пресс-службе Сеченовского университета. Система объединит данные непрерывного мониторинга глюкозы, сведения о гормональном цикле, проводимой терапии и образе жизни пациентки. Предполагается, что это позволит выявлять индивидуальные закономерности, которые сложно обнаружить при традиционном анализе. Еще больше новостей на сайте и в телеграм-канале tvr.gomel.by. На этом выпуск завершен. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». I heard what you said.

0: Новости искусственного интеллекта.
1: Радио «Гомель-ФМ» подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель-ФМ».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включай радио «Гомель-ФМ».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Опранайся, одень необуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Внимание! Гомель! Жлобинский мясокомбинат приглашает на открытие фирменного магазина 23 июля в 11.00 по адресу улица 60 лет, СССР 14А. Вас ждут дегустация новинок. Свиной разрыв всего за 9 рублей 12 копеек. Широкий ассортимент полуфабрикатов из говядины и многое другое.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Моя реклама.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Музыка твоей страны.
5: Он давно не слушал пение птиц. У него причина вечно занят. И она движением ресниц никого не манит.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Второго июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
4: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
0: Реклама на радио Гомель FM.
5: Телефон 343-343.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%.

0: Время новостей. Телерадиокомпании «Гомель». Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании. Глава государства отдельно поблагодарил силовиков.
1: Многие из губернаторов отмечали роль наших силовых ведомств в оказании помощи. Если Цепчанам или каким-то другим областям нужно подключить дополнительно наших силовиков, вы, пожалуйста, говорите или госсекретарю, или мне напрямую, главе администрации –

0: Скажите, мы подключим по тем или иным вопросам. И не только для того, чтобы ходить там и вас пугать. Не в этом дело. А чтобы оказали вам помощь. Я знаю, что особенно МЧС, которые из села немало толковых людей забрали к себе на службу. Ну, ради бога, это их дело. Помогают. Спасибо им. Милиция также оказывает помощь. И люди и на комбайнах работают, и на отвозке зерна. Тоже молодцы. Министерство обороны, и Бог велел, оказывают эту помощь и поддержку. Я не только это в Витебской области говорю, я говорю это для всех. Поэтому и в Витебске в ближайшее время я постараюсь быть там, где дольше всего идет уборка. Посмотрим и поговорим. Но свои резервы используйте на всю катушку. Вот Славянский базар вы организовали, город гудел, гремел. Сейчас самая большая проблема перевести на нормальные рельсы, трудовые рельсы, всю эту нашу братью, которая веселилась, пела и плясала. Это вы научились делать, поэтому надо научиться работать. Спасибо за этот разговор. Предупреждаю всех уполномоченных, пока не пересмотрен этот состав, выехать в области и там помогать работать. Не надо ходить за губернатором, не надо никого пугать, бряцать наручниками и прочее. У нас есть кому этим заниматься. Надо помочь. Все должны быть мобилизованы. Но это не значит, что мы завтра бросимся на село и будем там от мэра Минска до министра промышленности сидеть в колхозах, совхозах. Нет. У нас много других проблем. И дай бог, чтобы у нас в промышленности или в строительстве дела шли так, как в сельском хозяйстве. Сельское хозяйство у нас еще дышит нормально. Но вы видите, что мы очень серьезно зависим от погоды. И Господь Бог нас не балует. Где-то поможет, где нужно, но где мы не дорабатываем, Он нам помогать не будет. Для того, чтобы вовремя убрать, хорошо убрать и обеспечить Беларусь и на экспорт поставить продукцию сельского хозяйства, у нас есть все. Все есть, от техники до переработки. Надо всем шевелиться, надо работать. Как делать, мы с вами определились. Я попрошу быть ответственными и примером для вертикали власти, чтобы о вас, как о силовиках, сегодня говорили только положительное. МЧС, МВД, прокуроры помогают, спасибо, Минобороны. Вот так должны о нас говорить люди с мест. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь.
1: К другим новостям. Порча зерна нового урожая предотвращена в Рогачевском районе. КГК Гомельской области выявили значительные объемы хранившегося на зернотоке одного из хозяйств непереработанного зерна. 780 тонн рапса, 770 тонн ячменя и 30 тонн овса. Производительность местного комплекса не позволяла его оперативно высушить. По требованию областного КГК, поступление урожая на зерноток хозяйства было приостановлено. В настоящее время ведутся работы по перебуртовке и доработке. Часть зерна вывезена в другие хозяйства. Еще одна информация напоследок. Передозировка магния в целях борьбы со стрессом может привести к остановке сердца. Об этом сообщил замглавы Института медицины и медтехнологии НГУ Михаил Хвостов. Употребление свыше 350 мг магния в сутки может привести к падению давления, сонливости и диареи. В случае превышения дозы достаточно отменить добавку и пить воду. Здоровые почки выведут избыток магния за сутки. К этой минуте вся информация, еще больше на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Внимание! Гомель! Жлобинский мясокомбинат приглашает на открытие фирменного магазина 23 июля в 11:00 по адресу улица 60 лет, СССР 14А. Вас ждут дегустация новинок. Свиной разрыв всего за 9 рублей 12 копеек. Широкий ассортимент полуфабрикатов из говядины и многое другое.
2: Клич Полесья запрошая на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Клич Полесья. Махчимость докрануться до спадщины продков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы рамесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавишах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем мы в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавишах 15 жнивня.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Твоя реклама.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось.
3: Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: 22 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Реклама на радио. Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина. Глава военного ведомства доложил, что подготовка личного состава проводится с учетом результатов комплексной проверки, а также, что военно-политическая обстановка спокойная, напряжение присутствует в информационном поле. На южных рубежах сопредельной стороны нет признаков подготовки к агрессивным действиям. Речь также шла и о реализации данного на селекторном совещании поручения о направлении в армию недисциплинированных и недобросовестных работников уборщиков. Компании. Министр обороны доложил президенту предложение о подключении к выполнению поставленной задачи военных комиссаров в регионах. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Грузии Михаила Кавелашвили с 55-летием. Отношения между Минском и Тбилиси основываются на искренней дружбе и тесных культурных связях, которые успешно формировались на протяжении десятилетий советской эпохи. Белорусский лидер уверен, что дальнейшее расширение сотрудничества на принципах партнерства и взаимопонимания будет обязательно способствовать процветанию обоих государств. Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко провел совещание по реализации.

0: реализации инвестиционной программы на 2025-2027 годы. Рассматривались проекты в ключевых отраслях промышленности, строительстве, ЖКХ, транспорте, сфере соцзащиты, здравоохранения, образовании, культуре и спорте. Отдельное внимание проблемам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Губернатор поставил задачу по каждому включенному в инвестпрограмму проекту максимально ускорить подготовку документации. Лучшего пожарного спасателя Гомельщины выбрали в ветке. В турнире приняли участие 25 команд. Программа испытаний включала 5 этапов. По итогам соревнований в командном зачете первое место заняла команда Гомельского горотдела. Второе – ПАСО номер 4 Мозыря, третье – ПАСО областного управления МЧС. В личном зачете лучшим стал Виталий Науменко из аварийно-спасательного отряда областного управления МЧС, серебро Сергея Флерка из аварийно-спасательного отряда номер 4 Мозыря, тройку лидеров замкнул Алвин Гречуха из Гомельского горотдела. Еще одна информация напоследок. В Беларуси к занятиям с 1 сентября приступят более 1 миллиона школьников. По данным Минобразования, из общего числа учащихся 87,5 тысяч – это первоклассники, 54,5 тысячи – учащиеся 10 классов. В новом учебном году белорусские школы встретят учеников обновленной инфраструктурой и современными образовательными пространствами. Свои двери распахнут более 2,5 тысяч школ и гимназий. К этой минуте вся информация, еще больше на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. Я с вами прощаюсь, Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет автосалон «Автомир».
2: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин. Все это в «Автомир». Город Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 103, телефон плюс 375-44-585-36-36.
3: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
4: Дай мне ударных!
3: Радиовечеринка «Электроника без границ».
5: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
3: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону плюс 375 44 72 72 400.
2: «22 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов со знаком «плюс». Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром».

0: Реклама на радио. Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% 7 карат.
4: В эфире служба информации телерадио компании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина. Глава военного ведомства после встречи пообщался с журналистами. Виктор Хренин рассказал в том числе о военно-политической обстановке вокруг Беларуси.
5: Виктор Геннадьевич, сегодня состоялся доклад главнокомандующему. Вот можно ли его основные темы озвучить?
6: Да, сегодня главнокомандующий заслушал меня о всех основных мероприятиях, чем занимаются вооруженные силы. Конечно же, очень такую значимую часть доклада, заняла доклад о складывающейся военно-политической обстановке вокруг нашей страны и на южной границе. Ну вот в целом разговор был построен вот вокруг основных этих двух тем. Ну, если коснуться военно-политической обстановки, складывающейся вокруг нашей страны, можно так коротко ответить, она стабильная. Сегодня напряжение, которое существует, оно больше находится в информационном поле. И те вбросы, и те вопросы, которые обсуждаются представителями стран Евросоюза и НАТО, больше носят, мы так видим, информационные вопросы. Отслеживая деятельность вооруженных сил стран НАТО, мы сегодня не видим большой активности, минимальное количество учений, всего одно с определенных странами проходит, минимальное количество полетов, поэтому мы считаем, что она стабильна, и какой-то угрозы, напряжения мы подготовки вот к внезапному какому-то нападению мы не видим. Да, мы видим комплекс заблаговременных мероприятий, подготовки, в том числе и так называемая коалиция желающих, которая на прошлой неделе собиралась, их заявления. Нет у них, конечно, желания и стремления путем нахождения точек соприкосновения.

0: где-то договориться и решить мирным путем, все путем давления какого-то, напряжения. Ну, это, конечно же, нас заставляет и вынуждает дальше сплоченно и напряженно заниматься боевой подготовкой. Вот чем сейчас занимаются вооруженные силы. Вооруженные силы после первого периода боевой подготовки мы активно вошли в мероприятия второго периода боевой подготовки. С учетом тех анализа и выводов, которые были сделаны по результатам и комплексной проверки, занимаются плановой боевой подготовкой. Люди в полях выполняют мероприятия программы боевой подготовки, занимаются слаживанием подразделений, то есть повышают свои навыки к ведению боевых действий, опять-таки, исходя из современных реалий. Занимаемся несением боевого дежурства в противовоздушной обороне. Вот. Занимаемся подготовкой военнообязанных по военно-учетным специальностям в различных подразделениях. Также сегодня проходит сбор с подразделениями территориальной обороны Малорицкого и Драгичинских районов, которые на следующей неделе закончатся проведением командно-штабного учения под руководством заместителя председателя областного исполнительного комитета. Ну, вот таким, в общем-то, комплексом мероприятий сегодня занимаются вооруженные силы. То есть, одним словом, то есть вооруженные силы занимаются плановой боевой подготовкой. Не каких-то экстренных или внезапных мероприятий сегодня не проводится. Также один из вопросов доклада моего главы государства, как обстановка на южной границе и что там происходит. На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Ну, это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно. Поэтому мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому этот минимальный комплект войск мы там держим.
1: 1 сентября более 300 школ Беларуси подключатся к системе «Электронная школа». Она упростит общение педагогов, учеников и родителей и постепенно заменит бумагу на цифру. В пилотных школах появятся электронные журналы и дневники. Для учителей и родителей проведут вебинары, организуют техподдержку. Полный переход на цифру во всех учреждениях образования запланирован на 2026-2027 учебный год. Информация для жителей областного центра. В Гомеле произошел порыв водопроводной линии. Отключено холодное водоснабжение 5 жилых домов по улице Старочерниговская. Работает аварийная бригада. Ориентировочное время устранения – 20 часов 15 минут. Граждан просят сохранять спокойствие. Ситуация находится под контролем. Соответствующие службы делают все возможное для восстановления водоснабжения. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Касса представляет управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
2: Опять вставать?
3: Куда?
4: Зачем?
3: Который час?
5: Можно я сегодня никуда не пойду?
6: Тяжело просыпаетесь?
7: Да еще 5 минут еще.
1: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день. На связи областное управление МЧС. У микрофона Вероника Матусевич. За минувшие сутки в области пожаров не зарегистрировано. Однако спасатели выезжали на оказание помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии. Вчера утром поступило сообщение о ДТП на трассе вблизи деревни Пытьковка Будокошелевского района. В результате столкновения двух легковых автомобилей внутри транспортных средств оказались заблокированы водители и пассажиры. Работники МЧС при помощи специального инструмента вскрыли двери машины и спасли 4 человек. Кроме того, по оперативным данным, за сутки ликвидирован один торфяной пожар на территории Будокошелевского района и один пожар травы и кустарников в Ельском районе. Уважаемые радиослушатели, с начала года на территории Гомельской области зарегистрировано 622 возгорания в природных экосистемах на общей площади свыше 140 гектаров. Соблюдайте правила пожарной безопасности, не выбрасывайте непотушенные спички и окурки, в том числе из окна движущегося автомобиля. За незаконное выжигание сухой растительности и трав на корню предусмотрена административная ответственность. Берегите себя и своих близких.

0: Твоя реклама.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай. Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
3: Включай любимое радио в Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: 23 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Елена Лисун. Здравствуйте. Мужская сборная Беларуси выиграла первый матч на Кубке сильнейших по хоккею на траве. В поединке с молодежной командой России наша команда победила со счетом 3-2. Авторами голов стали Денис Целуйко, Станислав Левкин и Евгений Гаврилов, который забросил решающий мяч за 5 минут до конца четвертого периода. Традиционный предсезонный турнир команд МХЛ пройдет в Бобруйске в начале августа. Участвовать планируют 4 команды молодежной хоккейной лиги. Противостоять хозяевам из «Динамо-Шинника» будут клубы из Москвы, Магнитогорска и Владивостока. 5 августа бобруйчане сыграют с московскими «Крыльями Советов». На следующий день встретятся с уральскими «Стальными Лисами», а 7 августа – с дальневосточным «Тайфуном». Напомню, в прошлом году представитель Беларуси в МХЛ одержал победу на домашнем турнире. Белорусы Марк Симоненко и Степан Коваль примут участие в чемпионате мира по фехтованию в Гонконге. Всего турнир собрал почти 1500 атлетов из 114 стран. Соревнования шпажистов пройдут 23 июля. На прошлогоднем чемпионате Симоненко остановился в шаге от медали. А в начале июня этого года Степан Коваль стал первым белорусом, завоевавшим золото на домашнем чемпионате союзного государства – Кубке сильнейших спортсменов. За медали планетарного форума в фехтовании на саблях он поспорит 24 июля. На этом все. С новостями спорта вас знакомила Елена Лисун.
3: Лучше не

0: У нас рекламируются все.
1: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
2: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй слух и белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Умный дом больше не требует голосовых команд или приложений. Теперь техника подчиняется силе мысли. Швейцарская компания MindMaze представила гарнитуру NeuroLoop, которая считывает мозговые импульсы и преобразует их в цифровые сигналы. Устройство в форме обруча с 32 сенсорами фиксирует активность моторной коры мозга. Когда вы мысленно представляете действие включить свет или поднять температуру, алгоритмы декодируют паттерны и отправляют команду через Wi-Fi. Точность достигает 94% после 10 минут калибровки.
0: Техно-джунгли.
1: Скепсис звучит так. Не опасно ли это для мозга? Создатели подчеркивают, технология пассивная, как ЭЭГ. Она лишь считывает сигналы, не стимулируя нейроны. Более того, нейролуп помогает людям с ограниченной подвижностью управлять средой без имплантов. Пилотный проект уже запущен в 50 домах Цюриха. Участники в восторге, как будто обрел суперсилу. Уже через 5 лет такие интерфейсы могут стать массовыми, превратив наши мысли в универсальный пульт управления реальностью. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Реклама на радио.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: познакомили. 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. В условиях особых капризов погоды при уборке урожая требуется железная дисциплина, которую поручено обеспечить незамедлительно. Об этом заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой. Он напомнил, что во время селектора глава государства поднял ряд важных вопросов, в том числе дисциплины на местах. Президент ввел самый жесткий мобилизационный режим проведения уборочной. И задача номер один этого года – убрать урожай без потерь, отметил Дмитрий Крутой. Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко провел совещание по реализации инвестиционной программы на 2025-2027 годы. Рассмотрелись проекты в ключевых отраслях – промышленности, строительстве, ЖКХ, транспорте, сфере соцзащиты, здравоохранении, образовании, культуре и спорте. Отдельное внимание было уделено проблемам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Губернатор поставил задачу по каждому включенному в инвестпрограмму проекту максимально ускорить подготовку документации. На контроле своевременность выплаты заработной платы. В рамках контроля за выполнением поручения главы государства по обеспечению своевременной выплаты зарплаты Комитет государственного контроля Гомельской области 27 июля проведет горячую телефонную линию с 11 до 13.00 по телефону в Гомеле 23 83 87. Граждане могут сообщить о нарушениях нанимателями сроков выплаты заработной платы и иных выплат, причитающихся работникам. И еще одна информация в завершении выпуска. Главный режиссер 9-го международного фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья» Александр Бондаренко рассказал журналистам, что лейтмотивом события, которое пройдет 15 августа в агрогородке Лясковичи Петриковского района, станет «Жаночий голос Полесья, спадщина, якая живе». Фестиваль развернется на площади более 9 гектаров. Это две концертные площадки, главная и малая сцены. Зрителей ждет множество локаций с активностями. Будут представлены интерактивно-исторические зоны. 8 районов Гомельской области, 4 района Ипинск-Брестской области представят на подворьях женщин.

0: яркие образы, которыми они гордятся. Фестиваль будет длиться на различных локациях около 12 часов. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

Всем привет! Вы на Гомеле ФМ на часах 16.09 у микрофона Аня Мишина. Погода за окном нас не пугает и не расстраивает. Ну, дождь закончится, как ни крути, а наши интересные истории нет. В этом часе расскажу чудную ситуацию про мальчиков-близнецов и поведаю, для чего же все-таки закапывают сосиски в землю. А мы начинаем наш вечерний эфир и в этом часе послушаем. Тестостерон и трек «Сладкая вата» — это история о том, как суровые мужчины тают от любви. Backstreet Boys описывает трек как позитивный, семейный и энергичный «Battle Up».

настроение, когда хочется бросить все дела и уйти в сторону заката. Катя Оушен, летим! Жаркий танцевальный сингл от Инны «Маренито». Анна-Мария исполнит эмоциональную композицию о болезненном разрыве отношений «Hot You». Продолжает наш вечер WebUse I Wanna. Это идеальный саундтрек для летних вечеринок, поездок по ночному городу.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Музыка твоей страны.

Коліфлейм Владислав Лапай – талантливый певец, автор песен и продюсер из Беларуси. Он самостоятельно пишет тексты и музыку, создавая искренние цепляющие треки на стыке поп, хип и инди-рока. Музыка Влада отличается особым таким мягким вокалом. В своем творчестве часто исследует темы безответной любви, душевного одиночества, болезненных расставаний и поиска себя. И сингл «Нежность» стал продолжением трепетной темы о любви, уязвимости и тотального растворения в человеке и мир, где можно спрятаться от любых внешних бурь. Но иногда стены этого убежища рушатся под суровой реальностью. И тогда на смену романтизму приходит взрослая мудрость. Следующая песня – это некая попытка укрыть и защитить, но уже в иных масштабах. Трек спасительного танца, вопреки всему, от Анил. Children.

Житель города Кобе, это в Японии, решил взобраться на гору Фудзи. А через некоторое время вызвал спасателей. Расстроенный и испуганный мужчина сообщил, что полностью выбился из сил и не может продолжать дальнейший путь. Спасатели посоветовали туристу найти хижину, она неподалеку располагалась, и отдохнуть. Казалось бы, совет сработал. Мужчина переночевал в хижине и на следующее утро начал спуск с горы. Но через 300 пройденных метров у него разболелись ноги, а еще через 100 метров он окончательно сдался. Бедолага снова позвонил спасателям, и на сей раз они прибыли на место, чтобы сопроводить туриста вниз. Удивительно, что мужчина вовсе не казался новичком, у него уже был опыт. Но, учитывая такой неудачный поход, полицейские и спасатели призвали туристов заранее оценивать свое состояние и отменять восхождение, даже если есть малейшее сомнение. Всем крепкого здоровья, а спасателям мудрости и терпения. Yeah.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону плюс 375 44 72 72 400.
2: Завтра, 23 июля, в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25 градусов. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

вы знали, для того, чтобы не было дождя, нужно закопать сосиску. Оказывается, закапывание сосиски – это вирусный свадебный тренд. Считается, что если ее сырую закопать в землю накануне торжества, это отведет дождь. Эта забавная традиция зародилась в ТикТок как шуточный мем, но быстро обрела популярность по всему миру среди молодоженов. А такой обряд, как танец с зонтиками наизнанку, тоже, предположительно, отгонит дождь. Это шуточный флешмоб, когда гости выходят на улицу и открывают зонты внутренней стороной вверх, якобы отгоняя капли. А вот в европейских странах верят, что если сытно покормить бездомную кошку в день свадьбы, то небо будет ясным. Ну, что сказать. Если в вашем городе прямо сейчас идет дождь, конечно, можно попробовать эти способы проверить. А почему бы и нет? Зонтик вывернуть обратно несложно, наверное. И кот будет сытым, и ничего не потеряем. Ну что, проверим?

Катя Оушен – известная белорусская певица, композитор и телерадиоведущая. Певица уникальна тем, что каждый свой сингл выпускает сразу на двух языках – русском и английском. Версия трека «Летим» на английском языке вышла под названием «Fly with me». В полете песня символизирует избавление от груза, повседневных проблем, страхов и сомнений. Это призыв довериться моменту, отпустить контроль и лететь прямо вперед. Ну, как мы знаем, что полет добавляет максимум ощущений, если есть настоящая внутренняя страсть и огонь. И вот Анна-Мария готова окунуть нас в атмосферу горячего трека «Hunt You» прямо сейчас.

0: «Вечер на Бубе» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

Вы на Гомеле ФМ на часах 16:53 у микрофона Аня Мишина. Одна мать семейства из Малайзии иронично сообщила, что достигла родительского дна. Так она подписала. Женщина попала в забавную ситуацию, когда к ней обратился учитель ее сыновей-близнецов, которых зовут Хилми и Хилман. Детей фотографировали в школе, а после фото должны были украсить альбом. Но каждый снимок нужно подписать. Так что учитель спросил маму, на какой фотографии Хилми, а на какой Хилман. Вот тут-то и возник казус. Она не смогла различить детей. Видимо, вот настолько они похожи. Пришлось звать на помощь отца семейства. Ему почему-то лучше удается идентифицировать детей, сыновей своих. Пользователей соцсетей насмешила путаница. Женщине посоветовали не переживать и подписать как есть. Они же близняшки. Ну, всякое бывает. Казусные моменты. Ребята, у кого вот есть дети-близнецы? С вами такое случалось? Вот и как вы из этого выходили? Пишите в Телеграме. Гомель_FM. Обсудим.

часах 16:58. Первый час завершился, но я не прощаюсь с вами, а услышимся в следующем часе. А пока послушаем Мию Бойко и трек «Экспресс».

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%.

0: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Новую программу поддержки региональных бизнес-проектов запустили в Беларуси. Кредитный продукт ориентирован на поддержку инвестиционных проектов коммерческих организаций по двум направлениям. В мясной отрасли – создание производств кормов, продукции для специализированного и лечебно-профилактического питания. В молочной – выпуск продуктов на основе глубокой переработки молочного сырья. С более подробной информацией можно ознакомиться на онлайн-площадке Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей. Красный берег как старт большого маршрута. В регионе проходит семинар для блогеров. На два дня Гомельская область стала центром притяжения для белорусских блогеров, которые подали заявки в Национальное агентство по туризму на участие в информационно-ознакомительном семинаре под названием «Сокровища Гомельской земли. От сахарной неги до глазури бриллиантов». Маршрут, которым путешествуют блогеры, призван раскрыть уникальный туристический, промышленный и оздоровительный потенциал юго-восточного региона. И начался он в усадебном комплексе «Козел Поклевских» XIX века. Вниманию жителей и гостей областного центра. Изменения в движении транспорта. В связи с дорожно-транспортным происшествием на проспекте Ленина троллейбусы маршрутов номер 7 и 7А, следующие в направлении вокзала, перенаправлены до разворотного кольца на улицу Фрунзе и далее по маршруту. Троллейбусы маршрута номер 10 едут до вокзала по проспекту Победы и далее по маршруту. И о спорте. В Гомеле проходит Кубок Федерации по стрельбе из лука. Соревнования стартовали в областном центре Олимпийского резерва по прикладным видам спорта. Турнир собрал 107 сильнейших лучников со всех регионов страны. Программа соревнований насыщена. Завтра пройдут зрелищные стрельбы в смешанных парах, а также индивидуальные дуэли. Победителей определят в пятницу, в финальный день состязаний. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет автосалон «Автомир».
2: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин. Все это в «Автомир». Город Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 103, телефон плюс 375-44-585-36-36.
3: Новости искусственного интеллекта.
4: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
5: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
4: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
5: И где бы ты ни находился...

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

На часах 17.07 вы на Гомеле ФМ, у микрофона Аня Мишна. Сегодня в теме вечернего эфира я задала очередной вопрос. Как бы вы объяснили суть вашей работы пятилетнему ребенку или средневековому рыцарю? Жду ваши варианты в телеграме Гомель нижнее подчеркивание ФМ. Пишите, обсудим. А мы продолжаем наш вечерний эфир и в этом часть послушаем. Трек о химии между людьми, когда слова не нужны. Алфавин, Body Talk. Soda Love и трек на красный буквально пульсирует энергией. Флорида подскажет, как признаться в своих чувствах на вечеринке в треке Confessions.

0: Лирик в треке «Don't Go Mad» описывает момент острого кризиса и как с этим справляться.
1: Хочешь вообще стирай, но больше не убегай от себя.
0: Градусы. Там, где царит тотальный уют, безопасность и бесконечное счастье. Трек на ресницах.
1: Рядом с тобой замедляется, замедляется время. Рядом с тобой.
0: А продолжает наш вечер Андро с треком «Тайна». А ведь главный секрет – это имя любимой девушки, которое герой скрывает от всего мира и хранит глубоко в своей душе.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай. Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
4: Клич Полесся запрошает на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Клич Полесся. Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесленников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавишах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавишах 15 жнивня.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

Греннан – один из самых современных британских исполнителей, чей путь к славе и трансформации напрямую отразился в его мощном треке «Шоубоксинг». Греннан не планировал быть певцом и вообще не знал, что умеет петь. Оказывается, и так бывает. В треке исполнитель ведет борьбу с самим собой, а после такой яростной битвы с тенью организму нужна передышка. Можно выдохнуть, замедлиться и быть в идеальной гармонии вместе с баронессой, наслаждаться треком «Лиловый закат».

Говорят, что настоящая дружба – это надолго. А если прям до старости, то это уже почти родственники. 7 подруг из Китая решили построить особняк мечты, чтобы, выйдя на пенсию, жить вместе. Для строительства выбрали тихое место недалеко от Гуанчжоу. Они потратили на стройку около 600 условных единиц, а это немало. У каждой будет отдельная спальня и общая кухня. Подруги заранее продумали свое будущее, составили план, будут заботиться друг о друге в старости, а при необходимости наймут няню и сиделку, ведь их главная мечта – встретить старость вместе, рядом с людьми, с которыми они дружат всю жизнь. Безусловно, такие истории вдохновляют. Только возник вопрос, а наверняка же есть дети, внуки. Хватит ли им места в доме? И вообще, есть ли оно там в доме место? Об этом история умалчивает или есть какой-то другой план, в который нас пока не посвятили?

0: Моя реклама.
1: Внимание! Гомель! Жлобинский мясокомбинат приглашает на открытие фирменного магазина 23 июля в 11:00 по адресу улица 60 лет СССР 14А вас ждут дегустация новинок. Свиной разрыв всего за 9 рублей 12 копеек. Широкий ассортимент полуфабрикатов из говядины и многое другое.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Дорогой, скажи мне 3 заветных слова.
5: Я все оплатил. Это все теперь наше.
4: Наше все?
5: Наше все. И дом, и кухня. Еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Завтра, 23 июля, в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25 градусов. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

Друзья, как вам такая заметка? Иногда важно не где вы работаете, а с кем вы работаете. Вот что делает работу стоящей того, чтобы на нее ходить каждый день. А давайте глянем на цифры на протяжении всей нашей жизни. Если учесть, что с коллективом мы проводим 90 тысяч часов в среднем, а время с родными дома остается только 30, от 30 тысяч до 40, если сон не учитывать. Так что получается, что коллеги — это родные, близкие нам люди. Друзья, а что для вас важно на вашей работе? Сама работа или все-таки теплая атмосфера с коллегами? А в идеале прекрасно, когда есть баланс. Так что всем желаю иметь крутую работу и, конечно же, крутых коллег.

0: рекламируются все.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
6: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Название этого трека переводится как «Потерял свою веру». Композиция построена на сильном контрасте между любовной драмой и религиозными метафорами. Хотя сама Ava Max призналась в социальных сетях, что истинный посыл трека гораздо шире банального расставания. Но за любой ментальной зимой всегда приходит время очищения. Смыть все былые разочарования и вернуть веру в светлое будущее. Ловите терапевтический по-летнему осенний вайб от Ava Max.

0: Реклама на радио. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро. Свобода на двух колесах. Новая локация. Вся техника ждет тебя. Приезжай. Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Компания Belex для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

Вы на Гомеле ФМ на часах 17:51. У микрофона Аня Мишна. Этой историей грех не поделиться. Молодой иммигрант взобрался на 4-й этаж жилого дома, используя только руки, чтобы спасти маленького мальчика. Ребенок висел на балконе в Париже. Это героический этот поступок произошел давно, но видео спасения быстро облетело весь мир. А в знак признания его храбрости ему предоставили французское гражданство и вручили почетную медаль. И кроме того, юноша исполнил свою давнюю мечту. Вступил в ряды пожарной службы Парижа и начал новую легальную жизнь во Франции. У парня явные задатки бесстрашного человека-паука. И главное, что не помешал страх. Это достойно и почетно. И очередной раз вот повод, да, напомнить о том, что очень важно заботиться о безопасности наших детей. Не оставлять без присмотра ни на минутку.

На часах 17.57. Второй час пробежал незаметно. Услышимся уже в новом часе. А пока послушаем Зиверт в городе лета. Этот трек заряжен на мгновенный загар и поиски приключений.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей — Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об изменении законов по вопросам деятельности Совета министров Республики Беларусь. В соответствии с документом, общее руководство деятельностью уполномоченного по делам религии и национальностей возлагается на администрацию президента Беларуси. Уполномоченный назначается президентом и находится в его прямом подчинении. Изменение статуса даст аппарату уполномоченного более широкие возможности для оперативного взаимодействия и решения необходимых вопросов с другими госорганами. Штраф до 10 базовых можно получить за выращивание золотарника на своем участке. Опасный инвазивный сорняк уже занял около 300 гектаров в Гомельской области. Чаще всего его можно встретить на окраинах населенных пунктов, вдоль дорог и на сельхозугодьях. Золотарник быстро вытесняет местные растения. Один куст дает до 100 тысяч семян. Сейчас очаги распространения обрабатывают гербицидами. Специалисты считают этот способ самым эффективным. Экологи напоминают, уничтожать золотарник обязаны все землепользователи. Комитет госконтроля Гомельской области изучает качество и своевременность выполнения услуг гражданам и юридическим лицам по установлению границ земельных участков, изготовлению землеустроительных материалов и легализации самовольно занятых земель. В этих целях 24 июля по телефонам в Гомеле 210320 и 238388 в областном КГК будет проводиться горячая телефонная линия. С 11 до 17.00 можно сообщить о фактах длительного или некачественного выполнения таких работ. Поступившая информация будет тщательно изучена специалистами. Женский образ. Под таким названием персональная фотовыставка Ивана Полиненко откроется в Центральной городской библиотеке имени Герцена 23 июля. В экспозиции 20 работ. От минималистичных черно-белых портретов до ярких, почти живописных сюжетов. Каждая фотография является рассказом о многогранности женского образа. Выставка проходит в рамках проекта «Выставочное пространство молодым» и продлится до 19 августа. Вход свободный. Информация от наших партнеров. Внимание, Гомель! Жлобинский мясокомбинат приглашает на открытие фирменного магазина. 23 июля в 11.00 по адресу улица 60 лет СССР, 14А, вас ждут дегустация новинок. Свиной разруб всего за 9 рублей 12 копеек. Широкий ассортимент полуфабрикатов из говядины и многое другое. Приглашаем за покупками. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Начало часа представляет автосалон «Автомир».
4: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин. Все это в «Автомир». Город Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 103, телефон плюс 375-44-586-36-36.
5: Опять встать?
6: Куда?
5: Зачем?
7: Который час?
8: Я сегодня никуда не пойду.
9: Тяжело просыпаетесь?
10: Да еще 5 минут. Еще.
9: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть». Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Категория программы 16+.

0: Вы на Гомеле FM на часах 18.09 у микрофона Аня Мишина. Напомню, что в этом часе открывается рубрика «Лови привет». Вам нужно только зайти в наш телеграм «Гомель нижнее подчеркивание FM» и написать нам то, что хотите передать. В Вайбере тоже пишите. По номеру телефона с кодом 29-34-11-34-8. А мы продолжаем наш вечерний эфир. В этом часе послушаем.
1: Море привет.
0: Морской позитив от Добро в треке «Море привет».

тот самый трек, который моментально западает в душу, а «Топстик» — самое лучшее. Окунемся в лирическое прощание от Анны Асти. Эпилог.

Джеймс Блант и его ностальгическая тоска в треке «I want the with you». А продолжает наш вечер Хьюгел «Moving to the Sun», где трек полностью оправдывает свое название. «Движение к солнцу» — это идеальный летний саундтрек для пляжных вечеринок. Про зонтик на всякий случай тоже лучше не забудьте.

Сингл Виталия Дроба «Ночные фонари» вышел в январе 2024 года. Это меланхоличная, но одновременно светлая романтическая композиция. Образ ночных фонарей выступает как метафора уединения и спокойствия, когда дневная суета затихает, оставляя влюбленных наедине со своими чувствами. Ну, давайте сменим полярность от спокойного мерцания городских ламп, прямиком помчим к дорожному трипу, где километры тают под колесами. Именно Кен Браун готов накатать пару сотен новых километров в треке «Miles on It». New truck, big

Попалось мне тут смешное видео с собачкой. И автор спрашивает, какую самую смешную кличку собаки или кота вы слышали на улице? Ну что, окунемся в комментарии. Ротвейлер Юля. Ну, скромно. И в семье стоматологов собака Пломба, а кот Кариес. А второй кот Пульпит. Видимо, второй кот появился случайно, и от него сложно избавиться. Егоровна назвали собачку в честь свекрови. Еще комментарий. Моего кота звали Терминатор, у него был только один глаз и в темноте светился. Ну, коту повезло, попало в хорошие руки. Питбуль Катя. У соседей собака Гуляш, а у меня три кота: Арбуз, Банан и Адидас. Ну, что-то Адидас не в тройке, пусть бы уже Дыней был, что ли. У друзей собака по кличке Порча. Портит все, абсолютно все. Друзья, в любом случае, как бы мы ни назвали наших младших друзей, кот Васька или иначе, главное, чтобы заботились, любили и кормили. Ну и все, пожалуй.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжайте в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Бел-Джи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Бел-Джи Автоново и на сайте belgdefizgomel.by.
2: Завтра, 23 июля, в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди и, возможно, грозы. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25 градусов. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

А давайте я расскажу интересные медицинские факты, которые звучат неправдоподобно. Но, возможно, это правда. В скобочках проверять не обязательно. Так, вот наверняка среди наших слушателей есть медики. Прокомментируйте новости, о которых я сейчас расскажу, чтобы вы уж точно знали. Гомель, нижнее подчеркивание, FM, в Телеграме. Оказывается, что положительный тест на беременность у мужчин может быть признаком заболевания. И еще. Обладатели рыжих волос нуждаются в большем количестве анестезии, чем другие люди. Интересно, правда это или нет. А утром человек на 1 сантиметр выше, чем вечером. Это, видимо, утрясаемся мы за день. Кстати, я читала, что именно поэтому полезно висеть на турнике где-нибудь между кухней и гостиной повесить. И на здоровье себе висите. И как минимум 3 раза за день вы там побываете по одной минутке. Ну, кто-то и 5 раз висит. По-всякому бывает. Главное, что с пользой.

0: нас рекламируются все.
1: Внимание! Гомель! Жлобинский мясокомбинат приглашает на открытие фирменного магазина. 23 июля в 11:00 по адресу улица 60 лет, СССР 14А вас ждут дегустация новинок. Свиной разрыв всего за 9 рублей 12 копеек. Широкий ассортимент полуфабрикатов из говядины и многое другое.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика. Новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: А если задать себе вопрос, во что мы верим, когда гаснут огни? Мы часто требуем от себя и окружающих невозможного совершенства, но пришло время принять свою земную природу, свои шрамы и свою настоящую невыдуманную силу. О вере, человеческой слабости и великой любви споет потрясающая Виктория Олешко.
1: Музыка твоей страны.

Виктория Олешко обладает редким, самым низким женским певческим голосом – контральто. Ее тембр отличается глубоким, бархатным и объемным звучанием, что идеально подходит для драматических песен. А песня «Мы не ангелы» – это зрелое философское размышление о слабостях человека, ошибках и любви. И если сейчас вы застряли в темной полосе, самое время сделать шаг вперед и посмотреть, что ждет вас на другой стороне вместе с «You Notice» и солнечным треком «Flip Side».

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам. –

Вы на Гомеле ФМ на часах 18.50 у микрофона Ани Мишина. Подобрала для вас фразы с их настоящим значением. Итак, фраза «довести до белого колена». Как мы думаем, сильно разозлить человека, довести до крика или красноты лица. А на самом деле это термин кузнецов. При нагревании металл сначала краснеет, затем желтеет, а при максимальной температуре становится белым. То есть фраза означает «нагрев металла до предела». А фраза «всыпать по первое число», как мы думаем, сильно отругать или наказать кого-то без привязки к календарю. А на самом деле в старых школах, то есть очень-очень давно, учеников пороли розгами. Это наказание считалось максимально суровым, и этого заряда хватало на месяц вперед. До первого числа следующего месяца ученика больше не наказывали. Теперь мы знаем немножечко больше.

На часах 18.57. 3 часа, как всегда, незаметно завершились. Прощаюсь с вами до завтра. Услышимся в 16 часов на Гомель FM. А пока послушаем трек Джимуэля Сори, который качает с первых секунд Party Songs. It's a hard

0: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. В Беларуси сформируют мобильные группы для оперативного решения вопросов уборочной компании. Задача мобильных групп – не проверочные действия, а принятие оперативных решений и обеспечение стабильно высоких темпов уборки урожая. В зоне особого внимания будут вопросы неисправности и оперативного ремонта техники, наличие необходимого количества механизаторов с учетом объема выполняемых работ, бесперебойного обеспечения топливом, соблюдения трудовой и производственной дисциплины, а также эффективного межотраслевого взаимодействия как на региональном, так и на республиканском уровне. На брифинге в Гомельском облсполкоме обсудили применение налога на профессиональный доход, изменения в законодательстве и наиболее распространенные нарушения, которые допускают самозанятые. Как сообщила заместитель начальника управления налогообложения физических лиц инспекции МНС по Гомельской области Татьяна Пырх, применять налог на профессиональный доход можно только в отношении определенных видов деятельности. Кроме того, с 1 июля введен минимальный ежемесячный платеж – 45, а для пенсионеров – 18 рублей. Получить консультацию по вопросам применения налога можно в любой налоговой инспекции. В Гомеле ввели ограничения на купание на нескольких городских пляжах. Причина – качество воды. По результатам лабораторных исследований в некоторых водоемах обнаружили несоответствие микробиологическим нормам, в том числе кишечную палочку. Полностью запрещены купание и водные виды спорта в зоне отдыха «Озерный». На пляжах Волотовской и Каскад-2 по улице Свиридова временно запрещено купание детей. Остальные 10 городских пляжей остаются открытыми и безопасными для отдыха. Санитарные службы рекомендуют следить за обновлением информации и соблюдать действующие ограничения. Льняная карусель. Фестиваль под таким названием пройдет в городском поселке Корма 1 августа. Проект направлен на сохранение и приумножение историко-культурного наследия предков и привлечение интереса молодежной аудитории к истории. Организатор мероприятия – районный исполнительный комитет. В программе интерактивные площадки, музыкальные выступления, выставки и мастер-классы ремесленников, а также экспозиция музея льна под открытым небом, работа тематических подворий, льняной парад и ряд других познавательных мероприятий. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
3: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
4: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
5: Дай мне ударных!
4: Радиовечеринка «Электроника без границ».
6: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Видеомагнитофон в СССР – штука редкая и дорогая. Первый советский видик электроника ВМ-12 стоил в розницу 1200 рублей и был огромным дефицитом. А за импортный аппарат многие готовы были отдать буквально все – дачу, квартиру и даже машину. В республиках Северного Кавказа один видеомагнитофон меняли на приличное стадо баранов. На рубеже 80-х-90-х годов по всему Советскому Союзу открылись довольно необычные кинотеатры. Их можно было найти в самых неожиданных местах – в частных квартирах, подвалах, школьных спортзалах, на железнодорожных и автобусных вокзалах и даже в автобусах и электричках. Были и совсем экзотические – в самолетах. И в этих кинотеатрах, известных как видеосалоны, показывали пиратские иностранные фильмы. К ним прилагался дешевый дубляж, в котором один голос, обычно мужской, переводил диалоги всех главных героев. Низкое качество озвучки породило городскую легенду. Переводчики озвучивали текст с прищепкой на носу, чтобы КГБ не смогло опознать их по голосу. Впоследствии закадровый дубляж, при котором один и тот же человек переводил и озвучивал все части, сам по себе стал культовым. Несмотря на ужасающее качество изображения и звука, видеосалоны пользовались огромной популярностью. Наибольший спрос был на фантастику, ужастики, ну и, само собой, боевики с такими актерами, как Брюс Ли, Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне. Кое-где показывали и фильмы для взрослых.
0: Олдскулы свело.
2: С началом перестройки видеосалон стал отличной формой малого бизнеса. Все, что было нужно, это помещение, несколько десятков стульев, телевизор и видеоплеер. Однако спрос был настолько велик, что инвестиции окупались в считанные месяцы, несмотря на низкое качество фильмов и дорогие билеты. Поход в видеосалон стоил более или менее одинаково по всей стране – 1 рубль, в то время как билет в кино стоил от 10 до 50 копеек. Ажиотажный спрос быстро породил подпольную индустрию. Последние предложения зарубежного видеорынка немедленно попадали в СССР, где их оперативно переводили неофициальные переводчики, размножали в больших количествах и распространяли по видеосалонам. В начале 90-х годов видеомагнитофоны стали намного дешевле и появились практически в каждом доме. Эпоха видеосалонов уступила место эпохе проката видео. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Своя реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: 23 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Музыка твоей страны.

0: нас рекламируются все.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.

0: возможности для оперативного взаимодействия и решения необходимых вопросов с другими госорганами. Штраф до 10 базовых можно получить за выращивание золотарника на своем участке. Опасный инвазивный сорняк уже занял около 300 гектаров в Гомельской области. Чаще всего его можно встретить на окраинах населенных пунктов, вдоль дорог и на сельхозугодьях. Золотарник быстро вытесняет местные растения. Один куст дает до 100 тысяч семян. Сейчас очаги распространения обрабатывают гербицидами. Специалисты считают этот способ самым эффективным. Экологи напоминают, уничтожать золотарник обязаны все землепользователи. Комитет госконтроля Гомельской области изучает качество и своевременность выполнения услуг гражданам и юридическим лицам по установлению границ земельных участков, изготовлению землеустроительных материалов и легализации самовольно занятых земель. В этих целях 24 июля по телефонам в Гомеле 210320 и 238388 в областном КГК будет проводиться горячая телефонная линия. С 11 до 17.00 можно сообщить о фактах длительного или некачественного выполнения таких работ. Поступившая информация будет тщательно изучена специалистами. «Женский образ» под таким названием персональная фотовыставка Ивана Полиненко откроется в Центральной городской библиотеке имени Герцена 23 июля. В экспозиции 20 работ. От минималистичных черно-белых портретов до ярких, почти живописных сюжетов. Каждая фотография является рассказом о многогранности женского образа. Выставка проходит в рамках проекта «Выставочное пространство молодым» и продлится до 19 августа. Вход свободный. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадио компании «Гомель».
1: Начало часа представляет автосалон «Автомир».
2: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин. Все это в «Автомир». Город Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 103, телефон плюс 375-44-584-536-36.
3: Опять встать?
4: Куда?
3: Зачем?
4: Который час?
5: Можно я сегодня никуда не пойду.
6: Тяжело просыпаетесь?
7: Еще 5 минут. Еще.
6: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-In. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Третьего июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Ага. Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Как утверждают создатели Jet Kids, это единственный в мире чемодан премиум-класса для детей, который может быть не только чемоданом, но и детской кроватью, подставкой для ног и даже каталкой. Чемодан имеет небольшие размеры и весит без содержимого около 3,5 килограмм. Объем позволяет загрузить в него, наверное, все необходимые игрушки, игры, книжки, важные мелочи, которые нужны ребенку, и еще останется немного места. При длительных переходах из одного терминала в другой уставшего ребенка можно просто посадить верхом на Jet Kids, который имеет 4 крепких колесика внизу и особой формы, похожую на седло, верхнюю часть.
1: Техно-джунгли.
2: В зале ожидания или прямо в салоне самолета или купе поезда чемодан можно легко трансформировать в удобную кроватку с бортиками для малыша. Дети постарше могут использовать Jet Kids как высокую подставку для ног в салоне самолета. Разработчики пока не знают, как быстро появится в производстве данная модель чемодана, однако доподлинно известно, что ее стоимость должна составлять не более $100. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: познакомили. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 5-9-2006. Подробности на diamante.by или по телефону +7 29 689 77 78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. В Беларуси сформируют мобильные группы для оперативного решения вопросов уборочной компании. Задача мобильных групп – не проверочные действия, а принятие оперативных решений и обеспечение стабильно высоких темпов уборки урожая. В зоне особого внимания будут вопросы неисправности и оперативного ремонта техники, наличие необходимого количества механизаторов с учетом объема выполняемых работ, бесперебойного обеспечения топливом, соблюдения трудовой и производственной дисциплины.

0: для пенсионеров 18 рублей. Получить консультацию по вопросам применения налога можно в любой налоговой инспекции. В Гомеле ввели ограничения на купание на нескольких городских пляжах. Причина – качество воды. По результатам лабораторных исследований в некоторых водоемах обнаружили несоответствие микробиологическим нормам, в том числе кишечную палочку. Полностью запрещены купание и водные виды спорта в зоне отдыха «Озерный». На пляжах Волотовской и Каскад-2 по улице Свиридова временно запрещено купание детей. Остальные 10 городских пляжей остаются открытыми и безопасными для отдыха. Санитарные службы рекомендуют следить за обновлением информации и соблюдать действующие ограничения. Льняная карусель. Фестиваль под таким названием пройдет в городском поселке Корма 1 августа. Проект направлен на сохранение и приумножение историко-культурного наследия предков и привлечение интереса молодежной аудитории к истории. Организатор мероприятия – районный исполнительный комитет. В программе интерактивные площадки, музыкальные выступления, выставки и мастер-классы ремесленников, а также экспозиция музея льна под открытым небом, работа тематических подворий, льняной парад и ряд других познавательных мероприятий. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадио компании «Гомель».
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLineом.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

человек. Чуваки, расслабьтесь, в этом мире все всегда идет наперекосяк. И это нормально. Вы не догоните счастье, если будете постоянно думать, из чего оно состоит. Иногда просто нужно послать.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: 23 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Реклама на радио.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Bettera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Плинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

23 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. С 1990 года популяция пчел сократилась на 40%, угрожая продовольственной безопасности планеты. Японский стартап BloomX ответил на вызов, создав дронов-опылителей размером с насекомое. Их задача – не заменить пчел, а стать скорой помощью для экосистем. Дроны весом 15 грамм покрыты биоразлагаемым ворсом, имитирующим пчелиные лапки. Искусственный интеллект анализирует форму цветка, выбирая метод опыления. Вибрация или перенос пыльцы струей воздуха. Один рой из 100 дронов обрабатывает 3 гектара за день, как 10 тысяч настоящих пчел.
1: Техно-джунгли.
2: Не обошлось и без этических споров. Не нарушим ли мы эволюцию? Биологи проекта подчеркивают, дроны работают только в зонах катастроф или мегаполисах, где пчелы не выживают. В Тель-Авиве они уже спасли урожай авокадо, повысив эффективность опыления на 70%. К 2027 году BloomX планирует выпустить нано-пчел для теплиц. Они будут на 80% дешевле содержания ульев. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

23 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Своя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: рекламируются все.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Слушай с удовольствием.